0: проводим сегодняшний день максимально классно. Тем более, что погода потихонечку нормализуется. Да, сегодня еще дождливо, но в выходные дни будет уже очень даже хорошо. Поэтому, возможно, в субботу и воскресенье можно запланировать поезд куда-нибудь за город, в бассейн, на шашлыки. Ребят, плюс 28 в выходные, говорят сами за себя. Ну, а мы говорим непосредственно с вами. Здесь до 12 часов проводим время хорошо, бодро и энергично. Поехали, только музыка.
1: Красноярск FM.

0: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080. Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-200-43-76-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Triple Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Если вы за ЗОЖ, если вы тот самый человек, который любит заниматься спортом и даже в 5:30 утра он готов выйти побегать, то вам однозначно на Всероссийский фестиваль ГТО среди семей, который пройдет в Красноярске уже в 7-й раз. С 8 по 12 августа Красноярск вновь примет, собственно, те самые семейные команды, и приедут к нам около 50 команд. В каждой ребенок, мама, папа, бабушка или дедушка, а может быть и тот, и другой. Соревнования продлятся 5 дней, и, собственно, нам предстоит смотреть, как люди соревнуются в 8 испытаниях. Это стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на скамье, упражнения на пресс, прыжки в длину с места, короткий бег и плавание. И в программе будет также эстафета. Я так понимаю, что в эстафете чуть усложнены эти задания, но, собственно, стоит напомнить, что много и в городе, и в крае тех самых людей, которые готовы в выходные дни жаркие посвятить вот этому и забрать медаль. Я, наверное, год уже 5-й работаю на этих соревнованиях и всегда поражаюсь, смотря на, ну ладно, среднее и младшее поколение, но смотря на старшее поколение, с каким рвением и энтузиазмом они занимаются спортом, и немножечко, как будто бы становится стыдно за себя и падает самооценка. Но мы этого не допускаем, ребята. Все-таки мы тоже с вами, надеюсь, хотя бы иногда за ЗОЖ. Ну, а есть люди, которые профессионально занимаются спортом, для которых это жизнь, которые регулярно прославляют наш город и наш край какими-нибудь наградами. На этот раз красноярцы стали призерами международных соревнований по альпинизму. Конкретно проходило соревнование в Бурятии. Там боролись около 150 представителей 6 стран мира. Это Россия, США, Камерун, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Так вот, участникам нужно было пройти дистанцию 4 километра, набрать высоту 1230 метров, и в состязаниях мужчин представители Красноярского края завоевали 2 награды. Серебро завоевал Илья Жоголев и бронзу Максим Родькин. Вам огромный респект, большое спасибо. Надеюсь, что, ребят, вас такие новости не опускают на дно ваше собственное, потому что у меня иногда такое случается. Наоборот, немножечко мотивирует на то, чтобы пойти и заняться спортом. Гуляйте, проводите классное время, мы начинаем.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проект «Декларация» на наш случай «Бомбочаре». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+. Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Ну и давайте ответим на сообщение, которое к нам пришло. Что можете сказать про Ford Mondeo 2012 год? Дорогой

0: ли в обслуживании?
1: Слушай, не дешевый. Если мы берем 2,5, то вопросов достаточно, но это хороший круизер. По салону он интересный, и ведет себя он интереснее, чем, допустим, японцы этих же годов выпуска. Ну, я не беру Аккорд, потому что там своя специфика управления есть. Но давайте вот, если мы за соотношение цены и качества бороться будем, вполне адекватно, вполне нормально, только надо очень-очень хорошо проверять, потому что машине уже много лет, пробег будет внушительный. К этому времени могут быть вопросы по, понятно, там, подвескам, ходовым, рулевым и прочим-прочим. Неприятно, когда вопросы на 2,5 особенно возникают по коробкам. Тема не дешевая. Давай дальше.
0: Ага. Интересует ваше мнение по поводу Haval F7X 2 литра.
1: Ну, начнем с того, что вот эта лемановская платформа и вообще, в принципе, постановка такого достаточно мощного двигателя на эту платформу, она на самом деле имела два пути. То есть первый путь какой? Первый путь, народ побежит, быстренько попрыгает. Второй, народ начнет плеваться и так далее. С Хавейлом F7X и F7 получилась история промежуточная. То есть, по первости, народ действительно прыгнул, начал смотреть на них, и неспроста, потому что цена нормальная, адекватная, мотор достаточно мощный, и наверное, более-менее прыткий для этого класса неожиданно, после Тугела, он был действительно интересен, особенно в плане цены. Но с точки зрения комфорта каких-то инженерных решений, даже с точки зрения расположения функциональных клавиш, у меня было много вопросов. Я там в первую очередь, конечно, помню, на первых версиях мы ржали над полосками, которые находятся на сиденьях. Там белая и желтая полоса, красная и белая полоса. Ну, для чего это сделано было, я так и не понимаю, как будто из-под водителя что-то убегает.
2: Вот. И звонок.
1: А что же... Что же касается, сейчас быстренько, что же касается пробегов, вот тут самое интересное. Это один из самых пробежных автомобилей. То есть вот я смотрел, есть в транспортных компаниях Джелионы и F7. Они пробежали порядка там 300-350 тысяч километров без каких-то проблем. Вот это уникально. Давай звонок примем, алло.
3: Алло, добрый день. Что касаемо бензина, просто хотел сказать сейчас по поводу перевозки бензина там и всего прочего. Ну а как быть... Условно говоря, если у меня там, ну я не знаю, в деревне там бензопила, квадроцикл, там гидроцикл, лодка, еще что-то. То есть, как бы, как вот вы себе представляете, мне ее надо заправить. Я беру там железную канистру и перевожу туда, где мне нужно это сделать. То есть, это единственная возможность. То есть, я же не могу там, условно говоря, если у меня там где-то в лесу, в деревне это все есть, это все забрать, привезти на заправку, заправить и увезти обратно. Я немножко логики не вижу. Если есть нормальная 20-литровая канистра, которая закрывается, в чем проблема положить ее в багажник, довезти куда мне надо и заправить то, что мне надо?
1: Ну, в данном случае, чисто по-человечески, я вас понимаю, да, действительно, есть люди, которым этот бензин необходим. Но я-то видел ситуации, когда люди не одну 20-литровочку заливают, они заливают прямо полный багажник. И насколько это безопасно, перевозка такого груза, тоже вопросов вызывается много. Соответственно, тут либо ты разрешаешь всем, либо не разрешаешь никому. Я знаю, что на некоторых заправках прям четкое правило, как только появляется канистра, заправка заканчивается.
0: Можно я вклинюсь? Давай. Я, кстати, вот прочитала на эту тему. Можно бензин в машине возить, но только в специальных герметичных канистрах. Я так понимаю, речь идет про те самые металлические.
1: Металлические,
0: и
1: да.
0: Объемом каждая должна быть до 60 литров. Суммарно для личных нужд можно перевозить до 240 литров топлива.
1: Это если вот ты везешь их, опять же, в герметичной упаковке, в специальной таре.
3: Нет, вот я про что и говорю. Если делать все по уму, то пусть оно и будет. Просто у нас, к сожалению, практически везде все через одно место. Мы сначала делаем, а потом думаем. То есть и это практически всего касается. А цен на бензин и всего остального, про что даже не хочется говорить. Поэтому всем хорошего дня. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо большое за высказывание. Благодарю, да. Друзья, ну что ж, обязательно соблюдайте правила. На этом встречка закончена. Удачи вам и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
5: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонек 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Привет всем! Иногда можно, конечно, отчаяться, но лучше этого не делать. А, собственно, если произошло, ну, наверное, все-таки принять данность и попытаться что-то изменить. Но вы знаете, когда мы меняем в лучшую сторону, это понятно, это как будто бы закон жизни. А когда наоборот, вот уже возникают вопросы. В Питере мужчина попросил суд заменить ему обязательные работы на тюрьму и всего лишь из-за стресса. Судья назначил осужденному 250 часов обязательных работ в одном из жилых каких-то сервисов. Мужчина успел отбыть 96 часов работ. Ну и казалось бы, ну вот еще рывок, и все случится. Ты будешь свободен, Добби. Но затем он перестал выходить на эти работы. Ну, я примерно понимаю, почему. И он попросил судью заменить работы на лишение свободы. Потому что от работы у него начались панические атаки. Так это от работы панические атаки. Слушайте, ну тогда я уже тоже боюсь немножко перерабатывать, потому что иногда бывает на 10-15 минут задержишься, и что ты потом? А как потом будешь восстанавливать свое состояние? Неизвестно. Но лучше не теми способами, которыми действовал этот мужчина. В общем, судья навстречу не пошла и вместо обязательных работ назначила ему принудительные. Она говорит, я вас не буду сажать, не буду. А очень ему хотелось. И вот какие мотивы у этого человека? Абсолютно непонятно. Ну, надо было просить судью, наверное, не бросать его в терновый куст, а как-то попытаться договориться по-другому. Ребят, мы с вами движемся дальше. Напоминаю, что вы на волнах Красноярск FM. Обязательно в следующем часе расскажу об афише событий на сегодняшний день. А в середине рабочей недели их становится чуточку больше. Сегодня разыграем призы и, конечно же, поболтаем с вами об актуальном. Зовут меня Юлия Майнгард. Движемся дальше.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам рассказали, какие оценки в школах будут ставить за поведение. С 1 сентября в отдельных школах всех регионов России начнут оценивать поведение учеников. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Оценки за поведение будут ставить школьникам со 2 по 8 класс. В прошлом учебном году такую систему уже апробировали среди учеников 1-8 классов. Наиболее результативные и приемлемые определена трехуровневая модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель, при этом он должен учитывать мнение учителей, которые работают с классом, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию, пишет Ньюслаб. С начала 2026 года жертвами интернет-преступников в Красноярском крае стали 3242 человека. Только за минувшую неделю 98 жителей региона дистанционно похитили более 35 миллионов рублей. Чаще всего мошенники использовали фишинговые ссылки на интернет-магазины, звонили от имени лжесотрудников спецслужб и организаций, предлагали вложения через фейковые криптобиржи, а также писали со взломанных аккаунтов знакомым с просьбой одолжить деньги. По каждому такому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Будьте бдительны, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Поставки арбузов выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. С начала сезона в регион завезли уже больше 10 тысяч тонн арбузов. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года. Сейчас в продаже в основном бахчевые из стран Азии. В августе на прилавках появятся арбузы из Астраханской и Волгоградской областей, которые многие покупатели считают самыми сладкими. Поставки идут почти круглый год. Зимой арбузы везут из Китая, весной из Ирана и Узбекистана, а летом и осенью из Казахстана, пишет «Красноярск в курсе». Школа на улице Аэровокзальной в Красноярске готова к чистовой отделке, сообщает телекомпания «Енисей». Трехэтажное здание было построено в 1965 году, а в 2020 его признали аварийным и закрыли. Подрядчиком по ремонту стал застройщик, который возводит микрорайон по соседству. Сейчас их бригада выполнила все общестроительные работы, усилила фундаменты, полностью заменили тепловые и электрические сети. Теперь рабочие занимаются фасадами. Промежуточный итог ремонта оценила специальная комиссия. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 8 утра. Здравствуйте. Реклама.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8.03 в Красноярске. Доброе утро всем, кто настроился на волну 96.2. Это «Завтрак чемпионов». Зовут меня Юля Майнгарт. И сегодня среда, 29 июля на календаре. Постепенно мы подбираемся не только к выходным, но и к теплой, жаркой даже погоде. В выходные обещают, ну, по крайней мере, сейчас, не дождливую погоду, поэтому куда-нибудь в бассейны, куда-нибудь за город уехать однозначно надо, что называется, как доктор прописал. Друзья, ну а мы с вами сегодня, конечно, говорим о том, что же происходит в городе, крае, вообще в целом во всем мире. У нас еще в 10 часов будет интересный гость, который сочетает в себе, казалось бы, две несочетаемые вещи, музыку и поход в горы. Конкретно про Эльбрус будем разговаривать, поэтому оставайтесь здесь с нами. Ну и, конечно, призы и подарки тоже сегодня в нашем эфире ожидаются. Мне остается только пожелать вам счастливого пути. Если вы сейчас движетесь где-нибудь вниз по Шахтеров и ищете бензин, то имейте в виду, вот только что проезжала, ну как только что, час назад, но тем не менее, проезжала заправку «Газпромнефть», та, которая при съезде с Игарской на Брянскую и чуть дальше. И вот там есть абсолютно все виды бензина, там отсутствовали, по крайней мере, час назад очереди, ну и, собственно, цена была более чем адекватная. Поэтому, надеюсь, эта информация окажется для кого-то из вас полезной. Ну и, конечно, сейчас все это дело приправим классной музыкой. Друзья, просыпаемся.
1: Завтрак чемпионов.
3: Просыпаемся.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:13 в Красноярске. Ну, доброе утро всем проснувшимся. Это Красноярск ФМ. И вот что интересно, я недавно узнала. Объятия помогают обезьянам избегать конфликтов. То есть не только мы, люди, действуем иногда таким способом, но и к животному миру это также относится. И, возможно, именно от людей им досталась эта привычка. Они посмотрели, думают, помогает, особенно в ссоре с женщинами. И, в общем, взяли себе на вооружение. Ученые наблюдали за обезьянами на протяжении практически 8 месяцев, изучали их поведение в заповедниках и действительно поняли, что вот прикосновения, объятия, они помогают не только людям, но и даже животным, конкретно шимпанзе, снижать такое напряжение еще до возникновения конфликтов. Я думаю, вы догадываетесь, кто чаще обнимает и понимает, каким образом можно развернуть ситуацию в другое, более положительное русло. Конечно же, это самки. Все практически как в человеческом мире. Но, девчонки, мы же, согласитесь, иногда можем добавить огонька. И теперь я вот соотнесла, почему же Сева, мой коллега, постоянно, когда приходит утром, знаете, так оп, немножечко приобнимет, причем всех девчонок, которые у нас здесь работают. Все для того, чтобы мы стали капельку добрее. Ну, а если предложат еще заказать что-нибудь в самокате, да еще и то, что ты любишь, ну, цены просто нет этим людям. Друзья, я надеюсь, что ваше лето действительно, по крайней мере, в вашей атмосфере не заканчивается. Впереди песня «Признание в любви» этому прекрасному времени года, южному темпераменту. И как же мы сегодня совпадаем с плейлистом. Надеюсь, ваш день сегодня тоже сложится, как самый красивый пазл, в котором будет все. И продуктивная работа, и качественный отдых.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 8:23. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах в данный момент. А там всего лишь двойка, согласно сервису Яндекс.Пробки. Правобережье абсолютно свободно движется. Если ехать с левого на правый по мосту Три Семерки, то там мы встанем в небольшую пробку из-за дорожных работ. Уже начинается скопление машин на Высотной, продвижение в сторону центра, я так понимаю, там произошло ДТП. Немного прихрамывает МРЧК в районе поворота на Свободный проспект. В общем и целом, двойка от Яндекса говорит сама за себя. Напомню, что в 8:45 каждое буднее утро мы встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка». Если есть какой-то автомобильный вопрос, либо же мнение насчет своей машины, то звоните в назначенное время по номеру 3-2-0600. Ну и, конечно, залетайте в нашу группу ВКонтакте «Радио Красноярск ФМ» в специальный раздел «Встречка». Там тоже можно оставлять свои сообщения.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярске уже половина девятого, за окном плюс 20 градусов, и какая-то непонятная погода уже постепенно начинается, но мы по-прежнему, скрестив

0: пальцы верим в лучшее. А вот подрядчики, знаете, подрядчики, я имею в виду те, которые выполняют работы строительные, перекладывают асфальт. Вот люди интересные максимально. У них там какая-то своя технология, причем каждый раз. В общем, подрядчик обещал заново переложить асфальт на только что отремонтированной набережной. Да, и такое случается. Ну а у кого не бывает промахов? В общем, недавно, конкретно 5 июля, на набережной от коммунального моста до Сурикова сняли асфальт. После этого более 2 недель там ничего не происходило совершенно. И 21 июля только на участке появилась дорожная техника. Через 3 дня, буквально 24 июля, лежал уже новый асфальт, но горожане люди бдительные, поэтому они начали возмущаться. И сейчас действительно вот на только что отремонтированном участке появились вновь огромные лужи. Примерно вот такие же по размеру, как были до ремонта. Фотографии действительно есть, причем они сделаны в разные дни, но и видно, что как бы проблема имеется. И вот что представитель подрядчика говорит. Договор, между прочим, не предполагал замену основания дороги, поэтому мы только срезали верхний слой асфальта и уложили новый. Короче, такую косметику провели. Но потом случайно произошла просадка, там образовались лужи, и поэтому мы теперь снова будем снимать асфальт и менять основание. Ну, слушайте, ну люди любят играться, что теперь делать? Либо заранее надо как-то прям поточнее давать ТЗ и обговаривать, что конкретно мы будем делать, либо стоит уже, наверное, привыкнуть к такой ситуации, которая у нас действительно наблюдается крайне часто. Но у меня на самом деле огромный вопрос. А когда-то будет отремонтировано вот это... грубейшая дыра, если мы поднимаемся по Свободному проспекту и вот при повороте на Красномосковской, там, я думаю, что те водители, которые ежедневно по Свободному ездят, они замечают вот эту дыру, в нее легко вляпаться, если ты вообще впервые там едешь, ну и там конкретно будет ай-яй-яй машине, ну и люди, которые начинают резко ее объезжать, маневрировать, как бы тоже создают ДТП. Еще у меня один вопрос, а мы будем ли что-то делать с вот этими ямами, вот этими кратерами на дороге вдоль торгового центра «Зеленый». Пожалуйста, обратите внимание, я просто там живу, я каждый день там езжу и думаю, вот на протяжении 6 лет не меняется ситуация. Это что, стабильность или мы просто забили на эту ситуацию? Поэтому, знаете, вот мне кажется, немножко подушнить, побубнить этим утром, ну, позволено, потому что кто, если не мы, будем напоминать о том, какие участки нужно отремонтировать. Друзья, я уверена, что у каждого из вас есть вот какая-то такая проблема насущная. Вы можете позвонить нам в эфир по номеру 320-0600. Мы обязательно, что называется, передадим это по радио. И, возможно, кто-нибудь там свыше нас услышит.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+.
13: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
2: В Красноярске без 15:09 в эфире наш автоэксперт Александр Морозов и автомобильная рубрика «Встречка». Саш, привет.
3: Да, привет, друзья. У меня продолжаются какие-то тропические истории. Сегодня обещают ливень и жару под 30 градусов. Что, как у вас?
2: Слушай, ну у нас жару не обещают, а вот ливни, да.
3: Ну, ничего, надеюсь, люди в своих машинах там не промокнут. Ребята, закрывайте люки. Начинаем прием звонков. 3-2-0-600, это прямой эфир. Дозванивайтесь, задавайте вопросы, высказывайте мнение, либо делитесь опытом. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы, поэтому обсуждаем конкретные машины и всякие важные автомобильные вопросы. Если нет возможности звонить, пишите. Каждому будем рады.
2: Саш, у нас есть вопрос. Александр, доброе утро. В нынешних реалиях посоветуйте, пожалуйста, электричку в бюджете до 2 миллионов рублей.
3: Ну, в основном это будут косорукие электрички. И минус у этих электричек чаще всего в том, что они либо небольшого размера, либо у них уже подсаженные батареи. Самая большая проблема для любого электрического транспорта, особенно такого, который приезжает из теплых регионов, тем более Японии, в двух моментах. Первое. Батарея не очень любит температурные режимы в плане разогрева, либо резкого переохлаждения. От разогрева на экспресс-зарядках тоже идет потеря емкости батареи. Ну и, соответственно, от заявленных, допустим, там 300-400 километров, которые она должна проехать на заряде, вы получите, ну, в лучшем случае, 3/4. Это нормальная практика, к сожалению, да, предсказать, что и как будет с этим автомобилем. Пока иллюзорно невозможно, потому что вы будете брать ее, скорее всего, либо через аукцион, либо где-то здесь уже покатанную. А здесь тоже есть свои особенности. Кто, как заряжал, как обслуживал. Плюсы какие? Плюсы в том, что вы тратите по минимуму даже в смысле там топлива или даже ТО, потому что нет некоторых моментов, связанных с регламентными работами на бензиновых или дизельных автомобилях. Но является ли это панацеей? Скорее нет, чем да. Почему? Потому что если это основная машина в семье, вы будете владеть машиной для отвода максимум двух дел, особенно зимой. При резких похолоданиях вы будете это чувствовать сразу. У вас останется от заявленных 350 там, километров 150-170, и вы съездите, по сути, там, на работу с работы, а как только повиснут все энергопотребители, ну, все вот это закончится. Я это знаю почему, потому что, опять же, у родственников имеется Nissan Leaf второго поколения, и наблюдаю, как это все зимой выглядит, когда тебе звонят и говорят, заедь в магазин, ты такой, не-не-не-не-не-не, я поехал домой заряжаться. Вот. Гибрид в этом плане, ну, на мой взгляд, более приоритетная тема. Вот там из гибридов есть что посмотреть. Опять же, если мы смотрим на некоторые такие, как бы, моменты, я бы смотрел для себя лично в бюджете 2, что-то типа Приуса, а если это электричка, прям электричка, ну, действительно, лифы, как относительно небольшой городской транспорт, себя в целом зарекомендовали норм. Более-менее свежие электрические истории, к сожалению, увы и ах, не совсем адекватные действительности, там, качеству и многим-многим другим моментам. Многие рассматривают типа эволютов чего-то, но, опять же, это более теплая тема. То есть в южных регионах оно работает, а в северных регионах как-то больше сомнительно. Ну и, опять же, по одному-двум делам съездить. Давай дальше.
2: Да, 3-2-0-600 – это телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Есть еще один вопрос насчет Mazda Bongo Friendly. Александр, жесткая передняя подвеска, что с этим делать?
3: Ну, надо посмотреть конкретно по этой машине. Не могу сказать, какие комплекты стоек продаются. Смягчить можно, я так думаю. Но, опять же, будет ли определенная степень управления? То есть вот тут вопрос, чего мы как бы хотим добиться. Если мы на минивэне хотим добиться прям супер раскачистой комфортности, а Bongo, как она там, Friendly, она все-таки минивэн, при том так достаточно аутентичный и старый уже, внешне чисто. Там много, конечно, плюшек по салону, там сдвижные двери и прочие радости, ну и плюс цена более-менее адекват, но... Опять же, есть ли комплекты различного тюнинга, в том числе и в плане комфорта на эту машину, я пока сказать не готов. Но я думаю и подозреваю, что там есть смежные по платформам модели, на которые предусмотрены те или иные варианты по стойкам, хотя бы, чтобы посмотреть, оно то или не то. Замена в круг, стоит того или нет, но это личное дело каждого. Лично я стараюсь придерживаться все-таки рекомендаций завода. И вот если с завода она идет вот с такими стойками, то да, я бы с этим смирился. Почему? Потому что идет потеря управления. На минивэнах это чувствуется прям серьезно. Особенно это чувствуется, когда он начинает валиться где-нибудь при перестроениях. Наверное, я бы не рисковал. Это лично моя позиция. Но если человеку хочется попробовать, смотрим тюнингованные, либо более мягкие стойки, и уже разбираемся. Ну, нужно еще поднять машину, чтобы посмотреть, все ли там в порядке снизу. А так, в целом, надо поискать просто. Может, кто-то из наших слушателей еще подкинет вариантов. Мы, как только нам что-нибудь пришлют, вам тут же озвучим. Я так понимаю, время у нас вышло, да?
2: Да, время вышло.
3: Ну что ж, спасибо большое за внимание, господа. Пишите еще, если звонить стесняетесь. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: 8:55 в Красноярске. Доброе утро всем, кто сонастроился с вами, с нами на 96.2. Впереди новости. Все актуальные краевые, городские и мировые события от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать частные клиники бесплатно лечить по ОМС, пишет газета «РУ». В некоторых субъектах Российской Федерации мало государственных и муниципальных больниц, особенно в сфере спецпомощи, поэтому там людей нужно лечить бесплатно, заявил депутат Леонид Слуцкий. По его словам, включение частных клиник в ОМС позволит решить проблему, исходя из актуальных запросов. Если медучреждение получает финансирование из ОМС, оно должно оказывать помощь бесплатно, без навязывания дополнительных услуг и доплат, отметил Слуцкий. По мнению депутата, это поможет более рационально задействовать мощности частной медицины и оптимизировать расходы средств системы. Россия и Китай могут вести постоянный безвизовый режим. Сейчас соответствующие переговоры ведут Москва и Пекин. Облегчение взаимных поездок граждан является одной из приоритетных задач, заявили в МИД России, пишет «Лента дня». Новую технику получили пожарные части Красноярска. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ключи от автоцистерны, автолестницы, автомобиля газодымозащитной службы, специализированной вахтовой машины и пожарного автомобиля первой помощи. Технику получили пожарно-спасательные части в Октябрьском и Ленинском районах Красноярска, а также специализированная пожарно-спасательная часть в микрорайоне Солнечный, а это крупнейшее пожарное подразделение за Уралом. Это позволит оперативно реагировать на любые проблемы. Происшествие внесет значимый вклад в обеспечение безопасности региона, отметил министр, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске завершают благоустройство 8 общественных пространств, пишут Горновости. Горожане сами проголосовали за преображение этих объектов. Сейчас работы выходят на финальную стадию на площади перед культурным центром на Высотной, набережных Енисея и Качи, в скверах Сказочный, Западный, на улице Ломоносова, также в новом пространстве Приолес. Сейчас подрядчики устанавливают уличную мебель, качели, игровые комплексы и освещение, завершают укладку покрытий и готовятся к масштабному озеленению. Полностью закончить благоустройство всех территорий планируют к осени. Красноярцы стали меньше тратить в магазинах на фоне других регионов, сообщает «Седьмой канал». Красноярский край занял 64-е место в рейтинге регионов России по росту розничной торговли за первые 5 месяцев 2026 года, с увеличением оборота на 3,2% против 5% в среднем по стране. Один красноярец потратил в магазинах 152 тысячи рублей, а доля края в общем розничном обороте составила почти 2%. Лидерами по тратам ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
0: Но не стоит обольщаться. В городе сейчас +21. Сегодня день дождливый и пасмурный. К вечеру ожидаются грозы, поэтому имейте в виду. Дневная температура +25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 9 часов и 4 минуты в Красноярске, плюс 21 градус за окном. Свежий музыкальный час уже на своем старте. Я тоже здесь, зовут меня Юля Майнгард, и это Красноярск ФМ. Ребят, доброе всем утро. Вы знаете, приятно в свой день рождения получать призы и подарки, это безусловно. А еще приятнее в этот день разбогатеть на 78 миллионов рублей. Такое происходит редко, но, что называется, метко. Неважно, верите вы в правдивость лотереи или не верите, но действительно бывают такие вот случаи, когда человек вроде как, ну ладно, там что-нибудь сотру на бумажке, прикуплю этот билетик, а потом бац и выигрывает огромную сумму. Такое произошло с одним американцем, который купил всего лишь за $5 лотерейный билет и стал долларовым миллионером. За пару недель до выигрыша коллега увел у него билет с выигрышем на 10 тысяч долларов. То есть, представляете, он мог, в принципе, сумму чуточку меньше выиграть. Но вот что ни делается, все происходит к лучшему. И, покупая свой счастливый билет, он рассказал эту историю владельцу магазина. Тот спросил мужчину, как вы думаете, вот окажется выигрышным билет или нет? Как работает ваша интуиция? И мужчина воспринял это как знак. Короче, после покупки он приехал домой, включил телек, сел перед ним и стал стирать вот этот слой старинной монеты. И мужчина объяснил, что именно эту монету он считал счастливым талисманом. Понимаете, она его не подвела. То есть, вероятнее всего, он ее клал в ботинок на экзамене, и она его тоже не подводила. Вероятнее всего, он эту монетку, может быть, бросал куда-нибудь в фонтан, потом ее доставал и тоже не подводила. Ну и в этом случае также сработало. Короче, действительно, выигрыш составил 78 миллионов рублей. Ну, хочется верить, что этот выигрыш реально до него дошел, там, за вычетом налогов. Но, действительно, хотелось бы ощутить себя примерно в таком же положении. Друзья, надеюсь, что ваш сегодняшний день, я напомню, среда, 29 июля на календаре, начинается прекрасно, несмотря на завещание синоптиков, но мы все-таки верим к лучшему. В лучшее. И, кстати, передаем огромный привет сотрудникам компании AB Logistic. Поэтому, если вы слышите, вам чудесного дня.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:14. 3-2-0-600 – это номер нашего прямого эфира, который вы можете набирать прямо сейчас, потому что в игре «Квест по городу» мы разыгрываем книгу «5 ночей у Фредди. Секреты мимика». И если у вас есть в доме подросток, а возможно вы взрослый человек, но любите игры, то наверняка знакомы с игрой под названием FNAF. Это такая знаменитая медиафраншиза, игра ужасов, прям такие огромная вселенная, которая с 2014 года была создана. Я думаю, что вот ваши подростки вам однозначно про это рассказывали. В общем, книга — это такой подробный гайд по прохождению этой культовой игры с секретами, с подсказками, там, скриншотами, с важными деталями, которые точно все фанаты этой вселенной оценят. И, между прочим, книга от издательства «Эксмо», 16+, возрастное ограничение. 3-2-0-600 – номер прямого эфира. Дозванивайтесь, отвечаете на вопрос, забираете книгу. И, собственно, возможно, вы, возможно, ваши дети, которым уже есть 16+, останутся однозначно в плюсе. Кто-то у нас уже есть дозвонившийся. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
1: Владимир,
0: расскажи, я так понимаю, что ты куда-то движешься? На работу или, может быть, отдыхать поехал?
1: Катаюсь по городу.
0: Катаешься по городу. А ты, если на громкой связи, то попрошу тебя, ну, может быть, либо прикрыть окно, либо уйти с громкой связи, чтобы было чуточку лучше тебя слышно. Рассказывай, в каком районе города ты проживаешь?
1: Солнечном.
0: В Солнечном, кстати. Вот, ну, редко, но метко, что называется. Вот заезжаю лично туда, и недавно проезжала Солнечный и удивилась, насколько он расстроился. Ну, то есть прям в хорошем смысле стал классным районом. Тебе вообще как там живется? Есть ли какие-то нарекания, и давно ли ты там вообще проживаешь?
1: Всю жизнь там проживаю, нет вообще никаких нареканий.
0: Все, и уезжать оттуда не собираешься. Замечательно,
1: так,
0: класс.
1: Точно, да.
0: Классно. Владимир, скажи, сам во FNAF играешь или, может быть, твой ребенок?
1: Ребенок.
0: Вот, поэтому папа сегодня станет в очередной раз самым лучшим.
1: Ну, думаю, да.
0: Я тебе предлагаю ответить на один вопрос, который касается нашего города Красноярска. Отвечаешь правильно, получаешь подарок. Ты готов?
1: Да.
0: Итак, поехали. В Красноярске есть улица, названная в честь человека, который создал крылатый металл. Так вот, как ты думаешь, как эта улица называется? Вариант ответа. Улица Воронова, улица Васнецова или улица Майнгард?
1: Майнгард?
0: То есть ты думаешь, что я или мои родственники, те самые люди, которые создали крылатый металл?
1: Воронова, наверное.
0: Отлично, вариант ответа принимается, и он абсолютно правильный. Действительно, Воронов — это ученый-металлург, и он именно создал технологию крылатого металла, который применяли в самолетостроении. У тебя есть 1 балл, а, соответственно, книга твоя. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо огромное.
0: Владимир, трубку не клади, за эфиром объясню, как забрать свой приз.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агранит 307-246-822-6090.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Двигаться по Северному шоссе в направлении Дрокино. В районе развязки с проспектом Котельникова ведутся дорожные работы, которые тоже мешают движению. Ну а я напомню, что у нас каждое утро в 8:45 стартует традиционная автомобильная рубрика «Встречка», в которой вы можете задать абсолютно любой автомобильный вопрос. Поэтому звоните завтра по номеру 320-0600, либо сегодня пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск-ФМ».
1: Красноярск-ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: В Красноярске 9:32. Вы знаете, депутаты — это не только те люди, которые получают премии неплохие, которые, безусловно, устают на работе, потому что столько законопроектов нужно придумать, а потом их еще и принять, воплотить. Ну да, работа действительно тяжелая. Но и с ними случаются промахи. Так вот с канадским депутатом недавно случилось, но он смог умело вырулить. Во время своего выступления в законодательном собрании он совершенно случайно зачитал вслух ответ чатика GPT. И он сказал, ну, то есть сначала была нормальная речь, а потом он случайно прочитал ту фразу, которую, видимо, не вырезали из текста. И эта фраза была следующая. Вот более естественная и плавная версия этого фрагмента, которая звучит как выступление в законодательном собрании, а как, не как набор коротких тезисов. То есть это чатик GPT ему как будто бы хотел еще одну дополнительную версию его текста предложить, но вот этот текст не вырезали. Конечно, по его глазам было понятно, когда он читал, что какая-то ересь получается. Но, вы знаете, вырулил. Вырулил умело. Он, как ни в чем не бывало, продолжил уверенно свою речь, высказывая а-ля, в кавычках, собственную позицию по такому волнующему общественность вопросу. И вы знаете, такое ощущение, что теперь мы официально живем в эпизоде Южного парка.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре. И готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:10 время обсудить события сегодняшнего вечера. Среда, 29 июля. И посмотрим, куда можно отправиться. Не были, если ни разу, в хедлайнере, рекомендую посетить сегодня. Как раз там комики проверяют свой новый мастер-класс они пока не дают, но новый материал точно проверяют на вас. Рубрика «Закрытый микрофон» сегодня там. Начало в 22:00. 18+, возрастное ограничение. Смотрю карту заполняемости. Половина столов еще свободны, поэтому возможно, она окажется именно для вашей большой компании. Кроме того, можно сходить на музыкально-поэтический вечер «Летотерапия. Рифма-форма». Сегодня наша сибирская поэтесса Дарья Перегудова читает красивые стихи. Все это делает под сопровождение профессиональных музыкантов. Ну и сегодня все это дело пройдет в центре мира на Мира 96. Начало 18:00 и 16+, строго возрастное ограничение. Бронируйте билеты, ну и, собственно, приходите оккультуриваться. И если вы не в курсе, то стартовал в очередной раз фестиваль Тайгастро. И до 16 августа вы можете попробовать различные сеты на любой вкус и кошелек во многих ресторанах нашего города. Действительно, вот сеты более чем доступны. 4 позиции. То есть напиток какой-то, стартер, закуска, салат или суп, горячее и обязательно десерт. И что важно, почти все с использованием именно локальных продуктов. Я смотрю информацию, у меня глаза разбегаются, куда я в первую очередь хочу пойти, но думаю, начну, наверное, с ресторана «Садко». Там мне приглянулся тартар из хакасской говядины, плюс енисейская нельма, запеченная на углях. Ну, по крайней мере, звучит максимально вкусно. Кроме того, вот в том самом баре «Хедлайнер», куда вы сегодня можете отправиться, там, в этом сете «Тайгастро» предлагают тартар из оленины и палтус с пюре. В общем, ребят, гастрономическая столица Сибири, мы же помним, кто мы, поэтому своих обязательно поддерживаем.
2: «Завтрак чемпионов».
3: Будем делать прямой эфир.

0: В Красноярске 9 часов и 52 минуты. Доброе утро всем тем, кто настроился на волну 96.2. Прямо сейчас свежий выпуск новостей от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал законы о мигрантах. Теперь их дети должны покинуть Россию после 18-летия или оформить свой патент на работу, пишет лента дня. Кроме того, мигрантов обязали содержать себя и семью. Доход иностранцев должен быть не ниже МРОТ, умноженного на региональный коэффициент. Касым Жомарт Токаев предложил открыть авиасообщение между Казахстаном и приграничными городами России. Инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Токаев также предложил создать совместные трансграничные туристические маршруты, пишут РИА Новости. Двух пассажиров задержали в аэропорту Красноярска за курение на борту самолета. Полицейские встретили нарушителей сразу после приземления. Один прилетел рейсом из Москвы, второй из Оша. Незадолго до посадки оба решили покурить в туалете самолета, несмотря на строгий запрет. Теперь мужчинам грозит административный штраф. Кроме того, авиакомпании могут внести их в черный список пассажиров. Многодетным семьям в Красноярском крае упростят получение земельных сертификатов. Срок ожидания сертификата уменьшат сразу на 3 года. Деньги можно будет направить на реконструкцию жилья или строительство дома блокированной застройки. За семьями погибших на СВО детей сохранится право на сертификат. За семьями, чьи совершеннолетние дети участвуют в СВО, также сохранится статус многодетных. Ситуация с землей для многодетных семей в крае остается острой. Очередь растет. Сейчас в ней почти 20 тысяч. Семей. При этом за первое полугодие 2026 года землю или сертификаты получили лишь 272 заявителя. Бюджетные деньги, а это 188 миллионов рублей ежегодно, в полной мере не осваиваются из-за избыточных барьеров. «Наша задача – упростить эти правила», – сказал председатель краевого парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко, пишет «Ньюслаб». Тренировочный полигон МЧС России построят в Красноярском крае. Комплекс возведут к 2028 году в поселке Подгорный на базе многофункционального всесезонного учебно-тренировочного центра «Факел». Готовить специалистов будут по 3 направлениям. Поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. Для этого установят учебные тренажеры, которые воссоздадут условия, максимально близкие к ЧС. На месте будущего центра заложили памятную капсулу времени. Текст послания будущим пожарным и спасателям подписали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Красноярского края Михаил Катюков, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
1: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
0: Но мы знаем, что сибирское лето как минимум непредсказуемое. В городе сейчас пасмурно, плюс 22. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, к вечеру сильные грозы. Дневная температура плюс 25.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Салават сива.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:02 в Красноярске. Всем доброе утро. В эфире Юля Майнгард. И сейчас мы будем разговаривать о том, как же между собой могут быть связаны горы и музыка. У меня в гостях Тимур Халиуллин. Органист, музыкант, автор необычных концертных программ. Человек, который соединяет Баха, рок, музыку из кино. Но начнем мы сегодня не с органа, а поговорим о том, что Тимур недавно покорил Эльбрус. Тимур, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Давайте так, вот про орган мы, конечно же, обязательно все дело обсудим, но что впервые вас привело в горы?
2: Если честно, мне нравится все монументальное, все глобальное, крупное, и это связано и с органной музыкой, и с горами, которые бы я мог смело сравнить с органной музыкой и с монументальным инструментом. Я давно мечтал посетить высокие вершины, и одной из таких вершин, конечно же, является Эльбрус.
1: А как давно вы начали вообще заниматься альпинизмом?
2: Скажу честно, это был мой первый такой крупный и серьезный опыт. Я, конечно, по горам ходил и видал часто горы. И в Горно-Алтайске, бывал в итальянских Альпах, конечно же, Крымская Петри. Но такие серьезные горы стали для меня первым испытанием.
1: То есть, получается, до этого вы любительски просто так путешествовали, так скажем, да, по горным маршрутам. А тогда как вы готовились к восхождению? Или не готовились?
2: К восхождению нужно готовиться в первую очередь морально.
1: 100%.
2: Да, поэтому я, конечно, занимался изучением материала и, конечно, физически. Я катаюсь на велосипеде, на роликах и занимаюсь таким легким, но все-таки спортом, который помогает мне как в исполнительстве на органе, так помог и в путешествиях по горам.
1: Вот что касается органного дела вашего, назовем его так, там же, я как понимаю, нужно активно работать и руками, и ногами одновременно. И это такая физическая работа получается. Она вам тоже помогла как-то в этом деле?
2: Конечно, вот он, музыкальный трекинг у горы музыкального инструмента.
1: Ну да, действительно, орган тоже такой монументальный музыкальный инструмент. А работали ли вы с инструктором? Или, может быть, в группе работали? Или вы самостоятельно вообще туда пошли?
2: Я пошел туда вместе с командой белгородских альпинистов-любителей, которую курировала белгородская организация, называется Федерация альпинизма и скалолазания.
1: А что вообще вот входило в ваше восхождение? Сколько дней оно продлилось?
2: Я, если честно, буквально позавчера только спустился с гор. У меня еще свежие впечатления, и это долгий маршрут, долгий путь, который в первую очередь занимает акклиматизация, чтобы привыкнуть к высотам. И, скажу честно, акклиматизацию я проходил очень тяжело.
1: Но
2: оказалось,
1: вот я думала,
2: что кислорода
1: это одна
2: мне
1: из
2: не
1: сложностей.
2: Хватает. Да, и поэтому мы много дней ходили сначала по невысоким горам и набирали высоту постепенно. Сначала 2000, затем 2500, 3000, 3800, 4100, 4600. Вот это была моя кульминация. И, к сожалению, дальше по погодным условиям нас не пустили, но я побывал на высоте 5100 метров, вдохнул полной грудью, насколько это было возможно, услышал, как звучит могучий стратовулкан на этой высоте, чтобы потом притворить все свои эмоции в импровизациях на органе.
1: Вот я и хотела спросить, а что чувствует человек, который поднялся на вершину? Вы же и собственной цели достигли, и, получается, на вершину поднялись. Вот какие ощущения?
2: Ощущение, в первую очередь, физической тяжести. Это действительно очень тяжело. Врать не буду. Я никак не ожидал, что в горах бывает так сложно сделать каждый шаг, когда кислорода не хватает, когда силы на исходе. Это настоящее испытание на силу, воли, на прочность. Но есть и кое-что другое, когда слезы на глаза проступают с каждым новым преодолением. Каждая новая вершина, каждые новые 100 метров рождают внутри такой отклик, который я бы назвал катарсисом, когда буквально чувствуешь единение с природой, чувствуешь, что справился, радуешься, что не повернул назад, потому что такие мысли приходят часто, что все, я больше не могу. Нет, оказывается, могу еще больше, чем ожидал.
1: А вот что вам позволяло не сдаваться? Какие-то собственные убеждения, разговоры с самим собой или вот поддержка группы, инструктора?
2: Как раз группа и помогает, потому что мы ходим в большой связи. Нога в ногу, шаг в шаг. И когда ты уже сдался, а твои соседи идут, у тебя появляются новые силы. Инструкторы у нас были прекрасные. Они знали, что с ними идет органист, и подбадривали. И это было, конечно, очень музыкально и симфонично.
1: А вот с какой музыкой у вас ассоциировалось восхождение?
2: Долго думать не надо, с органной музыкой, потому что она тоже может быть и утомительной, и тяжелой. А в какие-то моменты преодоления глубокого понимания она может возвысить и оторвать от земли.
1: Тимур, Вот красиво рассказываете. Между прочим, я недавно тоже вернулась с Алтая. Правда, вот в горном Алтае мне так полноценно побывать еще не удалось, но тем не менее на какие-то такие небольшие вершины, но восхождения тоже были. Поэтому абсолютно разделяю с вами эти эмоции. Это вот потрясающее уединение с природой, и ты себя чувствуешь вот просто какой-то мелкой деталькой в этом огромном пазле. Мы обязательно с вами продолжим разговор после небольшой паузы. Я напоминаю, что в гостях у меня Тимур Халиуллин, органист, музыкант и альпинист вас. Теперь уже так можно назвать?
2: Теперь можно.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска. 10:12 в Красноярске. Мы продолжаем разговор с Тимуром Халиуллиным, органистом и теперь по совместительству еще и альпинистом. И вот мы поговорили про ваши новые увлечения, хобби и поговорили про Алтай. И вот, как оказалось, у Тимура совсем скоро будет в Манжироке проект «Орган в горах». Тимур, и главный вопрос возникает. Получается, вы будете играть на органе в ресторане на высоте... сколько-то там...
10: Тысяча с чем-то метров.
9: Вопрос, как доставить туда орган?
10: Органы сегодня стали передвижными. Это цифровые модели, которые весят не так много, как большой духовой инструмент, а духовые весят по десятки тонн. Это инструмент, который я перевожу с собой. У меня есть свой передвижной орган. Играю на стадионах и на улицах, и в разных концертных залах. И вот такие органы сейчас появляются во многих филармониях. В том числе в Красноярске появился такой. Он скоро совсем вступит в свои права и будет также звучать на разных площадках.
9: А по размеру он такой же, как и вот стандартный орган, или чуть меньше?
10: Конечно, он уже меньше. Потому что он мобильный. В нем нет труб и воздуха, в нем есть сэмплы и цифровые технологии. Такие органы сегодня установлены во многих филармониях.
9: То есть вот цифровые технологии, то есть сами компьютеры, они уже используются в органах.
10: Орган стал одним из первых, кто эти технологии принял и в академическом ключе взглянул на них.
9: А вы говорите, что там нет труб, но ведь, я так понимаю, от количества труб там зависит звучание органа, нет?
10: Да, но я всегда говорю, что самое главное, что есть звук, это звуковая волна, вибрация воздуха. И не так важно порой, что именно является источником этой вибрации. Мембрана колонки или труба в воздухе. Сам эффект, сама волна, она все равно нас трогает и пронизывает. Что если скомпоновать и превратить орган в передвижной? Вот такие технологии помогли нам затащить орган в горы, спустить под землю, отправить на плавучую сцену. Все это возможно с органной музыкой.
9: Обалдеть. Ну, то есть у всех же в основном ощущение, что орган — это либо органный зал, либо какая-то церковь, и только там. А вы просто разрываете и разрушаете все стереотипы.
10: Это была моя цель — раздвинуть границы бытования инструмента.
9: Я думаю, что у вас получилось однозначно. Так, а я знаю, что вот тот самый традиционный орган, в котором очень много труб, его нельзя пылесосить изнутри. Ну, как бы пыль-то скапливается, и вроде как, я, возможно, ошибаюсь, именно пыль влияет на звучание.
10: Да, действительно, но можно проводить уборки разного типа. Есть специальные пылесосы. В Белгородской филармонии, где я работаю, немцы, которые строили орган, оставили для нас специальный пылесос, которым можно пылесосить орган изнутри и делать домашнюю уборку, так сказать.
9: А как часто ее, кстати, нужно делать?
10: По мере накопления пыли.
9: По мере накопления. Ну и еще вот чем... Вы сказали, что компьютерные технологии применяются в современном органе, а чем тогда отличается вот тот самый исторический механический орган, да, от такого современного?
10: Прежде всего, конечно, природой звука. Звук рождается путем колебания столба воздуха, а здесь путем колебания мембраны и сэмпла записанного живого органного звука, переведенного в цифру. В этом и вся разница.
9: Ну, а вам привычнее и комфортнее на каком играть?
10: Мне нравятся органы от самых простых и маленьких до органов, которые можно было бы сравнить с горами, с жизнью, с человеком. И вся наша конструкция мироздания выстроена как орган. Она звучит и вибрирует. Поэтому не хочу ограничивать себя ни цифровыми, ни духовыми технологиями.
9: Хочу на всем играть.
10: Хочу, чтобы планета звучала как орган.
9: Ну и вот, знаете, всегда интересно, как органист дома тренируется. Вообще вы вот занимаетесь дома или вы уходите?
10: Да. Мой домашний орган, он не только для поездок, но и для репетиций. Я также, сидя в наушниках, репетирую, и соседи иногда мне снизу пишут, кто там быстро топает, а эта педальная клавиатура отдает по полу и слышится, как я учу педальное соло.
9: Ну и вот сегодня вы к нам приехали в Красноярск, и сегодня же состоится ваш концерт. Я так понимаю, что на него билетов уже нет, но вдруг, вот волею случая, там кто-нибудь достанет какой-то один билет, не знаю. Сегодня ваше выступление будет в органном зале, но я так понимаю, что вы будете не со своим органом, а с тем, который в нашем органном зале стоит, правильно?
10: Конечно, на этом органе я выступаю уже много лет, по-моему, 12-й год подряд я приезжаю в Красноярск. Здесь у меня уже есть своя публика, я всегда рад с ней встретиться вновь. И в этот раз я привез программу, которая называется «Орган на бис». Летняя, искрометная, состоящая из произведений, в которых собраны все яркие краски именно красноярского органа. И это произведение, которое можно назвать хитами органной музыки.
9: Но это классические произведения, правильно?
10: Большей частью классические, но, возможно, в финале на бис сыграю что-то из современного и популярного.
9: Ну вот мы знаем, что в вашей биографии был такой случай, когда вы играли песню «Лолиты на Титанике».
10: Такое было.
9: А Лолита вместе с вами пела. Вот давайте немножко расскажем нашим слушателям об этом факте.
10: В Москве на мои концерты часто приходят разные знаменитости, и одной из таких стала Лолита Милявская, которую я встретил на первом ряду, сидящей с большим букетом роз, которые предназначались, как выяснилось, потом мне. И мы с ней пообщались после концерта. Я пригласил ее на экскурсию. Тогда это был самый старый действующий орган России в соборе Петра и Павла на Китай-городе неподалеку от Кремля, и мы вместе с ней поднялись к органу посмотреть, как он устроен. Я думаю, а давайте попробуем просто посмотреть на орган другими современными глазами. И спели вместе песню ее, самую популярную «Последний день на Титанике», и об этом она поделилась в своем блоге.
9: Ну, я думаю, что в соборе такая песня еще никогда не звучала, но вы в очередной раз разрушили стереотипы. Тимур, я вас благодарю за очень интересный разговор. Я, конечно же, желаю вам творческих взлетов, и только их, пусть их будет как можно больше, и, конечно, слушатели относятся только с благодарностью. Приезжайте к нам почаще.
10: Спасибо большое, до свидания.
9: Друзья, в гостях у нас был Тимур Халиуллин, органист, музыкант и автор необычных концертных программ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:27 в Красноярске, 3 балла от Яндекса. Мы проверяем дорожную ситуацию. Правобережье по-прежнему не страдает. На левом берегу несколько новых пробок. Высотная в направлении центра из-за аварии чуть прихрамывает. На МРЧК чуть больше скопилось машин. Там произошло при повороте, так понимаю, на Свободный проспект ДТП, которое мешает движению. Северное шоссе. Ну, есть тоже небольшие проблемы в районе развязки с проспектом Котельникова. Ведутся дорожные работы. И Коркинский мост на протяжении, да на всем протяжении, если двигаться со стороны Металлурга в сторону правобережья, хромает из-за дорожных работ. Желаю вам счастливого пути, не стоять вам долго на заправках в поисках бензина. Используйте приложение, допустим, 2GIS, где бензин великолепно показывает, практически никогда не врет. Ну а если у вас есть вопрос насчет своего нынешнего автомобиля, либо же хотите прикупить свежий и немножечко мешкаете, звоните нам в 8:45 каждое утро в автомобильную рубрику «Встречка». Александр Морозов, наш автоэксперт из Екатеринбурга, ответит на любой интересующий автомобильный вопрос.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM. We were

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: А давайте представим, как будто бы мы снова с вами окунулись в детство, принесли двойку из школы, и родители предрекают нам худшее будущее. Ты будешь дворником, ты будешь убирать магазины, и ничего ты не достигнешь, да? Ну, каждому же говорили такие фразы. Но иногда вот такие хейтерские комментарии, в том числе со стороны родителей, могут очень даже вдохновить и послужить вам волшебным пензелем. В общем, история из Китая. Там охранник с восьмой попытки поступил в престижный университет, потому что его задели слова незнакомой девушки. И теперь, между прочим, он планирует стать одним из лучших дизайнеров Азии. Молодой парень, 31-летний, год за годом заваливал вот эти самые вступительные экзамены в Академию искусств. Пока во время одного из его дежурств на посту охраны, проходившая мимо женщина не сказала своему ребенку, что ему нужно учиться, чтобы не стать как дядя-охранник. И этот дядя-охранник активировал режим турбо и после работы начал штрудировать учебники, пока наконец-то не понял, что да, он готов сдать экзамен. И он сдал. Поэтому в ближайшие несколько лет охранник хочет получить докторскую степень в Гарварде и покорить мир своими работами. Ну, тут даже нечего добавить. Ребят, действуем. Просто действуем.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Без 15.11 в Красноярске. Огромный всем привет! Представляете, прорыв буквально в авиации. Компания «Куантас» провела самый длительный беспосадочный полет. И длился он 24 часа 24 минуты. Самолет преодолел более 23 тысяч километров и из Мельбурна в Тулузу в рамках подготовки к запуску прямых рейсов между Австралией и Европой в 27 году. Кстати, они состоятся. И вы знаете, это все прекрасно, замечательно. Хорошо, что у них есть бензин, мы можем там порадоваться. И вообще и другое топливо, естественно, да, у них есть. Но у меня вообще сомнения, а выдержали ли вот так вот адекватно не только бортпроводники, но еще и те, кто летел в этом самолете. Вы представляете вообще, с каким ощущением ты встаешь? Потому что, ну, мы помним, да, как обращают внимание на людей, которые по самолету шастают туда, обратно. Они немножко подвешивают. Потому что люди, сидящие с краю, возле прохода, они любят ножку на проход вытянуть, а им надо убрать. И, собственно, вот какие-то неудобства возникают. Поэтому все, которые шастают по салону, они раздражают всех остальных летающих пассажиров. Ну и, собственно, я не знаю, пожалеть либо порадоваться этой ситуации непонятно. Ну а за кого мы точно не радуемся, так это за сотрудников российских компаний, которых губит советская болезнь. Прям таки есть такой термин. Это так называемые, ну, в кавычках, звездные сотрудники, которые вот в одного прям могут принести выручку за пятерых. И я думаю, что, наверное, в каждой компании, неважно, крупная или мелкая, есть люди, которые работают эффективнее других. Вроде функционал плюс-минус у всех одинаковый, но этот он просто рвет и мечет. Допустим, на Западе уже давно, говорят, существует культ звездных сотрудников. То есть, если ты работаешь хорошо, тебе все карты в руки, бюджет вроде тоже туда же, какие-то интересные проекты, опять же, тебе и зарплатные, звездные, какие-то вот такие плюшки, это тоже в твой карман. А вот в России, ну, как поговаривают, деления на таких звезд и среднячков нет исторически и вообще никогда не было. Ну, поэтому вот неважно, там, ты и шачешь за пятерых, да, и приносишь больше денег, либо же ты просто так работаешь, в общем, выше стандартной премии не прыгнешь. А может быть, надо просто идти другими путями?
1: Красноярск FM.

0: Если в Красноярске 10 часов и 52 минуты, значит, к нам уже прилетела наша новостная фея со свежими новостями. Алина Старцева.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае моторное топливо в июне подорожало почти на 10% по сравнению с маем. За год его стоимость увеличилась на 23%, сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на региональном рынке. Подорожание топлива стало одним из главных факторов ускорения роста цен в крае в июне. За месяц цена на топливо выросла на 10%. При этом моторное топливо в Красноярском крае дорожало быстрее, чем в среднем по России. В стране его стоимость за год увеличилась на 20%, пишет Ньюслаб. Государственная дума накануне приняла закон, закрепляющий право граждан на оформление земельных участков под гаражами по упрощенной схеме до осени 2031 года. Это инициатива «Единой России». Нововведение позволит владельцам в упрощенном порядке осуществлять любые юридические сделки с имуществом. Продажу, дарение, обмен, а также передачу в наследство. Процедура избавляет граждан от излишней бюрократии и существенных финансовых затрат. Только за минувшие 2 месяца своим правом на упрощенное оформление воспользовались. Пользовались уже 57 тысяч россиян, пишет НГС-24. Накануне инспекторы мотовзвода провели профилактическое мероприятие в районах города. Оно было вызвано участившимися случаями нарушения правил дорожного движения среди мотоциклистов. В ГАИ рассказали, что за несколько дней мотовзвод зафиксировал более 10 нарушений ПДД в районе мясокомбината, в том числе 6 фактов вождения без водительского удостоверения соответствующей категории. Также отмечены случаи отсутствия защитных шлемов, превышения скоростного режима, выезда на встречку и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники мотовзвода призывают жителей сообщать о подобных нарушениях по телефону 226-85-91, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Цирк в Красноярске отремонтируют к 2031 году. Тендер на реконструкцию здания появился на сайте госзакупок. Стоимость контракта 2,86 миллиарда рублей. Подрядчика уже нашли. Ему нужно разработать проект, провести инженерные изыскания и строительные работы. Проект должен быть готов через 365 дней после заключения договора, а сдать объект планируют спустя 1375 дней, то есть к 2031 году, говорится в материалах закупки. После реконструкции цирк станет больше, сможет вмещать 1750 человек. Внутри появятся современные инженерные системы, комфортные помещения для артистов и животных и новое оборудование для цирковых представлений, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
1: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
0: Поговорим о погоде сейчас. В Красноярске пасмурно, плюс 22 градуса. Сегодня ожидаются дожди, будьте к этому готовы. Возможно, к вечеру гроза.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 11 часов в Красноярске.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 11 часов и 3 минуты. Новый свежий музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж» уже на старте. Я тоже здесь. Меня зовут Юля Майнгард. Готова снабжать вас классными и интересными новостями. Буквально неделю назад к нам в Красноярск пешком добралась пара из Москвы. Семейная пара Павел и Тамара, которые буквально вечером 19 января вышли из Москвы и 21 июля добрались до Красноярска, а это не финальная точка, они идут до Владивостока. Ребят назвали Красноярск невероятно крутым городом. Задержались здесь на 5 дней, хотя планировали чуточку меньше, но вот их прям таки затянуло. Они, конечно же, посетили столбы, Бобровый Лог, ГЭС, встретились со своими подписчиками. Ну и что их заставило остаться еще на денек здесь, так это гастрономический фестиваль «Тайгэйр», который проходил в прошлые выходные. И ребят сказали, что действительно Красноярск прям-таки достоин называться гастрономической столицей Сибири. Мы пока официального такого звания не имеем, но думаю, что постепенно к нему движемся. И вы знаете, о чем я задумалась? Живя в Красноярске, мы как будто бы забываем, где можно развлечься, куда можно сходить, на что посмотреть. И когда к нам приезжают гости из других городов и спрашивают, а ну вообще что стоит посетить, мы начинаем перечислять ГЭС, столбы, Бобровый Лог, там набережная, остров Татышев и так далее. Но эти ребята, они говорят: красноярцы, вы чего? Здесь офигенный полет в аэротрубе, здесь несколько классных картингов, здесь Родельбан, здесь вообще много развлечений. То есть вот мы порой просто привыкаем к тем прелестям, которые есть. Поэтому, чтобы вас тоже немножечко разнообразить, не только вас, но и ваш досуг, мы в рубрике «Афиша», этот час, кстати, не будет исключением, обязательно снабжаем вас различными театральными, культурными, да и просто развлекательными событиями. Поэтому, ребят, двигаемся дальше на таком же бодром настроении, надеюсь, что сегодня ваш пазл сойдется идеально, и продуктивная работа и качественный отдых обязательно будут.
1: Завтрак чемпионов.
0: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В эту минуту пройдемся по актуальным событиям на сегодняшний вечер. Напоминаю, сегодня среда, 29 июля, и нам действительно есть куда отправиться. Можно сходить на мероприятие «Летотерапия Рифмоформа». Это концерт, который пройдет в центре мира. То есть вы туда приходите, ну и, собственно, состояние души свое немножечко поправляете при помощи такого особого вечера поэзии, музыки. В общем, такая легкость летняя однозначно обеспечена. В общем, будем слушать авторские произведения от сибирской поэтессы Дарьи Перегудовой. Ну и, в общем, классные музыканты, профессиональные, тоже будут на этом мероприятии. В центре мира на Амират 96 пройдет этот концерт. Необходимо заранее приобрести билет, конечно же, и зарегистрироваться. Сегодня в 18.00, ограничение 16+. В баре Headliner сегодня закрытый микрофон. И, кстати, свободных столов еще более чем достаточно. То есть комики проверяют новый материал на вас, но уже как вы отреагируете, решите тем самым вечером. Сегодня начало в 22.00. 18+, возрастное ограничение абсолютно строго. И кроме того, начался ведь фестиваль Тайгастро. Он продлится до 16 августа. И во многих заведениях нашего города вы можете попробовать различные сеты по своему вкусу, кошельку. В сет входят 4 позиции. Это напиток, какой-то стартер, то есть закуска, салат или суп, горячая и также десерт. И почти все сеты с использованием локальных продуктов. Сет действительно на любой кошелек. Вот я что лично для себя отметила и что бы хотела попробовать, это, допустим, в Тунгуске митбол из кабана и корейка оленя. И вот еще меня зацепил в сыроварне салат с ростбифом оленя и голубцы с нельмой и муксуном. В общем, ребят, блюда действительно более чем достойные, и недаром мы называемся, ну, пока внегласно, но, тем не менее, гастрономической столицей Сибири. Есть еще одно событие, которое пройдет не сегодня, а 1 августа, поэтому вы можете на субботу уже себе его запланировать, если любите рок. В баре 64/6 фестиваль авторской музыки «Рок на каче». И на сцене будут группы «Васаби», «Элемент», «Дыхание ангела», «No Fade», «Мстислав Выцоцкий». И, кстати, приедут специальные гости из Норильска, группы «Точка» и «Негатив». Начало в 18.00 на Качинской, бар 64/6. Строго ограничение 18+.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
1: на Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 11 часов и 24 минуты. От Яндекса 3 балла. Правый берег, что касается этой местности, там абсолютно все свободно, за исключением небольшой пробки на Мичурино на продвижении от кольца в сторону Октябрьского моста. Слева направо, переезжая по мосту Три Семерки, мы с вами попадаем в серьезную пробку. Ну и основное затруднение на Лемом – это Высотная в направлении центра. Из-за аварии немножечко стоит этот участок дороги. Уже возмутились жители улицы Дубровинского, потому что, как вы знаете, со вчерашнего дня там нарисовали двойную сплошную, запретили левый поворот. И, на самом деле, решение, мне кажется, максимально странное, потому что ни в одном месте теперь нельзя повернуть во двор, нельзя выехать нормально со двора. А мы знаем, что Дубровинского – это та улица, которая особенно вечерами ой как стоит. И ближайший разворот – это вот если двигаться в сторону поворота на Комсомол. Ну, мы понимаем, что это плюс где-то 5 километров лишнего пути, а сейчас и так проблемы с бензином. Поэтому чем вызвано такое решение, вообще кто его принял, абсолютно непонятно. Жители негодуют и ждут уже ответ от администрации. Очень надеемся, что он обязательно поступит.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Вот мы же с вами знаем, что китайцы очень работоспособны, но и они иногда устают, как, допустим, работник зоопарка в китайском городе Харбин. Он очень ответственно присматривал за тремя маленькими тигрятами. Знаете, как отец стандартно присматривает за ребенком? Ну, то есть, отец уснул, ребенок уснул, либо творит какую-то ерунду, но все хорошо, он спит, все в порядке. Собственно, точно так же работал этот прекрасный дедушка в зоопарке. Ну, и тиграм на самом деле понравилось. А вот некоторые китайцы, они креативят и делают это не по-детски. В Китае завершили строительство и также испытания двух крупнейших сверхпроводящих магнитов для проекта, внимание, искусственное солнце. Короче, преодолели все препятствия на пути, и все ради бесконечного источника энергии. Это такой, ну, я не побоюсь этого выражения, самый впечатляющий из магнитов. Магнит длиной 21 метр.

0: массой 582 тонны, и через него проходит ток почти 100 тысяч ампер. Короче, это какой-то космос. И будущий реактор должен воспроизводить те самые процессы, которые происходят в недрах Солнца. Для этого там... Ой, ну так вообще... Механизм действия не буду рассказывать, потому что абсолютно непонятный вот нам, простым людям. Но, что известно, ни один материал не способен выдержать такую температуру, поэтому плазма, она не касается стенок реактора. То есть она как будто бы висит в магнитном поле. И для того, чтобы достичь такой эффект, нужны были там сверхпроводящие гигантские магниты и так далее. Звучит уже устрашающе. Короче, говорят, мы хотим создать такой термоядерный синтез, который называют святым граалем энергии. И технология может обеспечить человечество неисчерпаемым источником чистой энергии. Поэтому, если вдруг однажды солнце удастся потушить, ну а вдруг, да, то, вы знаете, оно, наверное, везде погаснет, а Китай по-прежнему останется жить, как будто бы ничего и не произошло. Но ведь важно, где жить. Самое главное, чтобы ваш дом, ваше пространство и на территории все было комфортно и так, как вы лично этого захотите. И вот если вы именно такой человек, который задумывается не только про внутреннее наполнение квартир, но и про то, как будет вокруг, как будет во дворе, есть ли какие-то маршруты для прогулки, вот для вас информация на правах рекламы. Рекомендуем обратить внимание на район Юдинский. Там продуманы дворы без машин, там семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом вот те самые зеленые маршруты, спортивные площадки и будущее хорошая, качественная инфраструктура района. И очень важный момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности получаете в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор Банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,41% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru и в разделе «Ипотека».
1: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж.

0: рекламу.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе без 15:12 и еще немножко сладких, в прямом смысле этого слова, новостей. Возможно, вы слышали про тирамисушную на балконе. Парень решил, собственно, в Москве заняться вот таким небольшим бизнесом, продавать тирамису собственного приготовления прямо с балкона. Он на веревочке спускал желающим тирамису, таким же образом он поднимал деньги, и частный бизнес вроде как стремился к успеху. Но соседи воспротивились этим толпам под окнами. Они говорят: нет, сил больше смотреть, как кто-то, сидя дома, получает деньги, а мы ходим на эту работу ненавистную. Поэтому парню пришлось найти новый балкон. Он сделал это меньше, чем за сутки, и теперь он в центре Питера. И причем это не просто балкон, а такая коллаборация с одним из ресторанов, который оценил вот такой тирамисушный креатив и предоставил свой балкон. Слушайте, балконами мы еще не делились. Но схема та же. Парень готовит тирамису и ставит новый рекорд, сделав 100 порций, а потом он спускает десерт с балкона. Очередь уже прям пуще прежней. Поэтому пока одни злятся, смеются и отпускают хейтерские комментарии, другие делают классные нишевые коллаборации. Ребят, пусть слово «нишево» вас, в худшем этого смысле этого слова обходит стороной, а в лучшем приносит вам какой-нибудь доход. В общем, каким бы ни был этот день, я думаю, что у вас он будет однозначно прекрасным. Услышимся завтра уже с 7 утра на волнах Красноярск FM. Меня зовут Юля Майнгард. Всем пока.
2: Завтрак чемпионов.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом сообщил депутат Валерий Селезнев. С 1 сентября вузы обязаны выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, пояснил парламентарий. Селезнев уточнил, что по закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки, а также усыновители не старше 35 лет, обучающиеся по программам среднего специального или высшего образования. Для отдельной комнаты потребуется свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении, пишет «Комсомольская правда». Картонные полицейские начнут защищать россиян от мошенников, пишет «Лента дня». За последние два года на госзакупках появились десятки контрактов на покупку ростовых фигур сотрудников полиции. Их планируют устанавливать рядом с банкоматами, чтобы напоминать людям о телефонных мошенниках и подозрительных переводах. В среднем такой сотрудник обходится примерно в 20 тысяч рублей, а всего на подобные закупки в разных регионах собираются потратить около миллиона рублей. Больше всего фигур планировали приобрести в Дагестане. Всероссийский семейный фестиваль ГТО впервые пройдет в Красноярске. Краевая столица примет около 200 участников из разных регионов страны, прошедших отбор на муниципальном и региональном уровнях. 50 команд из 4 человек поборются за звание сильнейших. Соревнования пройдут с 8 по 12 августа на нескольких спортивных объектах. На центральном стадионе, во дворце спорта имени Ивана Ярыгина и в бассейне «Айсберг». Семьи покажут свое мастерство по стрельбе из электронного оружия, подтягивания на высокой перекладине, отжимании, наклонах вперед из положения стоя на скамье, упражнениях на пресс, прыжках в длину с места, коротком беге и плавании. Красноярский край на фестивале представит семья Николаевых из Лесосибирска, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Медведь Кузя прилетел в Москву, сообщает ТВК. Его клетку для перевозки разместили в большом широкофюзеляжном самолете, сообщили в пресс-службе Аэрофлота. В компании отмечают, что перелет прошел отлично. Сейчас о косолапом заботятся ветеринары, специалисты парка «Земля Прайда». Ему предстоит лечение. Напомним, ранее Кузя жил на территории кафе «Араик» на трассе под Красноярском. В один день у животного парализовало задние лапы. Зоозащитники из парка «Львов Земля Прайда» прилетели в Красноярск, чтобы перевести его на лечение в Москву. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Алина Старцева, служба информации.
4: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. К вечеру ожидаются грозы. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2. I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал закон о новых штрафах для организаторов азартных игр. Букмекеров, казино и залы игровых автоматов будут наказывать, если они принимают ставки или рекламируют услуги людям, которые внесли себя в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Также штрафы грозят за отсутствие информации о порядке отказа от игры и за неустановку QR-кода на госуслугах, пишет Ньюслаб. В России предложили ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до 5 дней для поездки с ними в медучреждение. С подобной инициативой депутат Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к министру труда Антону Котякову. Парламентарий предлагает установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. По замыслу Чернышова это исключит нецелевое использование льготы. Депутат обратил внимание на распространенную ситуацию. Работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждение. В отсутствие специальной льготы им приходится либо тратить дни оплачиваемого отпуска, либо брать неоплачиваемые отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством, пишет «Комсомольская правда». Число абортов в России за последние 2 года сократилось почти на 12%, заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко на встрече с Владимиром Путиным. Она отметила, что по итогам прошлого года рождаемость выросла в 18 регионах России, продолжает увеличиваться число многодетных семей. Кроме того, за год вдвое выросло количество студенческих семей, причем половина из них уже с детьми, пишут «Ведомости». Велопутешественница из Петербурга приехала в Красноярск и назвала его лучшим городом маршрута, сообщает ТВК. Мария, которая едет из Санкт-Петербурга в Шанхай, призналась в любви к Красноярску. После нескольких дней в городе она поставила его на первое место в своем личном рейтинге, обойдя все населенные пункты, через которые уже успела проехать. Россия вошла в топ-10 стран по приросту долларовых миллионеров, пишет «Лента дня». В 2025 году число долларовых миллионеров в России выросло примерно на 22 тысячи человек. Ниже расположились Южная Корея, Китай и Тайвань. Лидером стали США, где за год появилось около 441 тысячи новых обладателей состояния от миллиона долларов. В тройке аутсайдеров оказались Венгрия, Латвия и Литва. Всего за 2025 год в мире почти миллион человек стали долларовыми миллионерами. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце,
5: климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корник Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-600-090.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил во всеуслышание, что новой мобилизации в России не будет, назвав все слухи на этот счет лживой провокацией. По его словам, армия полностью укомплектована за счет добровольцев и контрактников. При этом он рекомендовал не верить рекламе о службе за деньги до мобилизации, назвав это вражескими вбросами. Об этом пишет Борус. Wildberries и Озон после предупреждения ФАС синхронизировали сроки выплат продавцам за проданные товары. С 31 июля предельный срок зачисления денег на счет селлеров не будет превышать 30 дней с момента продажи. Также Озон заменит значок «Оригинал» на бренд «Проверен», чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Обе компании отменили привязку логистических тарифов к цене товара. Об этом пишет «Контекст». В Госдуме призвали россиян отказываться от интернета из-за засилья эскортниц и интим-блогов. Депутат Нина Останина заявила, что обилие порочного контента отражает уровень бескультурья в обществе. Ее коллега Михаил Романов предложил вводить моду на отказ от сети, делая упор на живое общение и спорт. Об этом пишет Борус. Красноярский историк Владимир Мартынов предложил вернуть центральным улицам города исторические названия. Он считает, что улицы Парижской коммуны и Робеспьера стоит заменить именами, связанными с местной историей, например, Береговая или Воскресенская. По его словам, название улиц – это символы, влияющие на восприятие города. При этом он подчеркивает, предложение не носит политического характера. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярске с 18 по 17 августа пройдут международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира» и всероссийские соревнования «Кубок единства народов России». Мероприятия пройдут под эгидой Международного форума коренных народов. Участниками станут более 150 спортсменов из 13 регионов России и 5 зарубежных стран. Заявочная кампания продлится до 30 июля. Соревнования состоятся на двух площадках – в Арене «Север» и на острове Татышев. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-а-а! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проект «Декларация» на наш случай «Бонг.ру». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. За год бензин в Красноярском крае подорожал более чем на 23%. Только за июнь цена выросла почти на 10%. В Центробанке рост объясняют сокращением предложения из-за ремонтов НПЗ, пострадавших от атак беспилотников. Общая инфляция в крае в июне составила 6,43% год к году. Об этом сообщают НГС-24. Тем временем ачинский перевозчик ООО «ГРАД» отказался обслуживать маршрут номер 2 из-за нехватки топлива. Контракт расторгают досрочно с 6 августа. Перевозчик не смог заправлять автобусы из-за лимитов на АЗС, а власти и нефтяные компании не помогли решить проблему. Остальные маршруты пока работают, сообщает НГС-24. Почти все частные клиники Омской области добровольно отказались от лицензии на аборты. Это заявил ТАСС губернатор Виталий Хаценко. Он уточнил, что решение приняли 30 клиник из 31. Губернатор добавил, что в учреждениях здравоохранения организованы психологические консультации женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора. Как отметил чиновник, все медицинские организации региона активно продвигают ценности многодетной семьи и ответственного отцовства. У Вантового моста на Белинского в Красноярске обустраивают пешеходный переход и островок безопасности. Также меняют угол поворотного шлюза, чтобы водители сразу выезжали на свою полосу без лишних маневров. Работы завершат в августе, пишет Ньюслаб. Медведь Кузя, которого почти 30 лет держали в тесной клетке у красноярского кафе «Араик», прилетел в Москву на лечение. Его клетку для перевозки разместили в широко фюзеляжном самолете «Аэрофлота». Сейчас косолапый находится под наблюдением ветеринаров парка «Земля Прайда». Об этом сообщают новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш счет Бонгдочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности. По данным силовиков, администрация мессенджера не удаляла каналы, которые используются украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. В частности, речь идет о сервисе знакомств «Дайвинчик», через который, по версии ФСБ, российских парней втягивают в террористическую деятельность. При этом несколько дней назад Дмитрий Песков заявлял, что Кремль контактирует с администрацией Telegram. У самолета авиакомпании «Севен», вылетевшего из Новосибирска в Краснодар, в воздухе загорелся двигатель. На борту «Аэробус» находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж решил вернуться в аэропорт Толмачево. Возгорание потушили, посадка прошла штатно. Никто не пострадал, пишет «Борус». В Красноярске на улице Дубровинского от коммунального моста до Карла Маркса нанесли двойную сплошную, запретив левые повороты. Жители центра возмущены. Теперь, чтобы попасть домой, нужно проехать участок длиной около 2 километра до конца, развернуться и вернуться обратно, что добавляет лишние 4 километра. Особое недовольство вызывает тот факт, что это происходит на фоне топливного кризиса. Власти объясняют изменения необходимостью повысить пропускную способность и снизить аварийность. Об этом пишет «Проспект Мира». «Wildberries» начала поиск свободных складских помещений в Казахстане и готова занять весь их объем. Часть товаров селлеров планируют перенаправить туда после атак беспилотников на российские склады. В компании заявили, что это плановая работа по строительству логистических объектов. Поиск складов продолжается и в России, но собственники не готовы сдавать площади из-за высоких рисков, пишет «Коммерсант». Красноярцы стали меньше тратить в магазинах на фоне других регионов. Красноярский край занял 64-е место в рейтинге регионов России по росту розничной торговли за первые 5 месяцев этого года, с увеличением оборота на 3,2% против 5 в среднем по стране. Один красноярец потратил в магазинах 152 тысячи рублей, а доля края в общем розничном обороте составила 1,63%. Лидерами по тратам ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Седьмой канал». И о валюте: доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том

специалиста для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
13: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госавтоинспекция Красноярска усиливает контроль за водителями мототехники. Накануне инспекторы мотовзвода провели профилактическое мероприятие в районах города. Оно было вызвано участившимися случаями нарушения правил дорожного движения среди мотоциклистов. В ГАИ рассказали, что за несколько дней мотовзвод зафиксировал более 10 нарушений правил дорожного движения в районе мясокомбината, в том числе 6 фактов вождения без водительского удостоверения соответствующей категории. Также отмечены случаи отсутствия защитных шлемов, превышения скоростного режима, выезда на встречку и проезд на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники мотовзвода призывают жителей сообщать о подобных нарушениях по телефону 226-85-91. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом сообщил депутат Валерий Селезнев. Он уточнил, что по закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов – студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки, а также усыновители не старше 35 лет, обучающиеся по программам среднего специального или высшего образования. Для отдельной комнаты потребуется свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В Тверской области полностью сгорел целый город, построенный для съемок фильма, сообщает телеграм-канал «Борус». Огонь охватил 30 строений и распространился на площади около 2000 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при использовании пиротехники во время съемочного процесса. В результате происшествия никто не пострадал, пишет «Борус». Между Россией и Китаем выполняется около 270 авиарейсов в неделю, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, Москва и Пекин сокращают формальные барьеры, открывая новые возможности для путешествий. В частности, он упомянул введение безвизового режима между странами. В 2025 году в Китае побывали около 2 миллионов россиян и около 1 миллиона китайских граждан посетили Россию, напомнил Чернышенко. За первый квартал этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%. Китайских путешественников в Россию увеличился на 25%. Ожидается, что в следующем году число взаимных турпоездок достигнет 6 миллионов, пишут ведомости. История о спасении животных стали самой популярной темой позитивных новостей для россиян, сообщили ТАСС в платформе «Дзен» по итогам опроса 1300 респондентов. На втором месте расположились новости об открытиях российских ученых, а на третьем – спортивные достижения, пишет ТАСС. И в валюте доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 29 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Итак, какой день недели? Я
4: среда.
3: Запутал. Среда.
4: Серединочка.
3: У меня же вот написано. Что это я? Кстати, последняя июльская среда.
4: Да? А, все, мы уже последние денечки, считаем второго месяца.
3: Но есть еще третий, не забываем.
4: Да.
3: Вообще не переживаем ни в коем случае. Вообще, абсолютно. Тем более, чего переживать-то? Антипробочное шоу «Навигатор». 3 часа. Потрясающее настроение. Да, если вы где-то попали под дождь, ну, и сверились с картой осадков, и все в порядке, все хорошо, то так и должно быть. Все нормально, все прекрасно.
4: Да, главное, будьте осторожны. Все-таки помните, осадки, они такие.
3: Ну, да.
4: Как резко начнется, так же резко и закончится.
3: Резко
4: я надеюсь, что я выйду уже все мимо нас куда-нибудь вот туда.
3: Резко подальше. Начнется, резко закончится. Мы сейчас про осадков. Кстати, сегодня Международный день тигра.
4: Тайга.
3: Угу.
4: Но тигры классные ребята, вот так можно говорить?
3: Ну, в целом, конечно.
4: Вообще, на самом деле, когда иногда, знаешь, видосики прикольные про них попадаются, это, конечно, кошки. Вот они кошки и есть. Они вот любят коробки какие-то залезать в них, играться с теми людьми, с которыми они там привыкли, например, к ним. И это так мило. Ты вроде смотришь там, не знаю, сколько в них, тонна, наверное. А они такие ла-ла-ла-ла.
3: Я вообще, мне попадалось видео, где разные представители семейства кошачьих рычат.
4: А, да, это же прикольно.
3: Гепарды или кто-то еще, они вообще пищат.
4: Они, кстати, очень многие прям реально или мяукают, или пищат. И самое главное открытие в жизни, это что львы, которые везде вот с этим рыком, они тоже так не делают. Это, по-моему, тигринный записан на самом деле звук.
3: Нет,
4: они
3: львы
4: тоже
3: рычат прям вот. Ну, там реально царь зверей.
4: Да.
3: И в комментариях я заходил к видео, там написано, что были где-то то ли в зоопарке в каком-то, в большом, то ли на каком-то сафари. И где-то вот, ну, пронеслось вот этот вот раскат. И местные такие, типа, а, это лев. И ты такой, прям реально
4: да,
3: страшно.
4: Я где-то читала наоборот, что, типа, это заблуждение великое, что на самом деле они мяукают.
3: Судя по видео, нифига не заблуждение.
4: Да.
3: Там
4: ладно,
3: прям
4: надо,
3: реально царь зверей.
4: Надо проверить эту информацию.
3: День поворачивания налево. Отмечают все, кроме тех, кто ездит от коммунального моста по Дубровинскому.
4: Не получится.
3: Ребят, ну, мы ничего не можем сделать, извините. Там сейчас двойная сплошная. Да, причем люди жалуются, которые живут в этих домах, они такие... Два километра вот так, 2 километра тут, это что так, 4 километра, а бензин, извините,
4: ну,
3: денег стоит.
4: Теперь, да, его еще и не так много, но не знаю.
3: Кружок наворачивать придется, поэтому всем, кто живет на Дубровинском и привык поворачивать налево, нужно как-то мысленно перестроиться. Mm-hmm. Вот. День заботы о любимых людях, как раз вот на Дубровинском не проявили.
4: Никакой заботы.
3: Такие, нормально, все хорошо.
4: Не очень это любимые люди.
3: День персика, кстати, еще.
4: Ой, персик обожаю, кстати. Мы вот вдоволь наелись всего в Абхазии, я прям вообще, это один из моих любимых фруктов.
3: Все? Нет больше вопросов?
4: Ну, не будь, можно продолжить эту тему.
3: Выяснили все, поэтому можно смело говорить, что начинаем.
5: Я сказала, стартуем!
6: Бум!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Троегубова.
3: Здравствуйте.
4: Всем приветики. Так, значит, тут 23 июля, что было совсем недавно, официально вошло в историю. Знаешь почему?
3: Нет.
4: Потому что мировая гражданская авиация достигла исторической вехи, когда зафиксировано было 153 359 коммерческих рейсов за один день. Представляешь, там, ну, вот этот сервис, где показаны...
3: Флайт-радар.
4: Да-да-да. Там просто вообще как будто муравьишки такие бегают. Это невероятно просто. Это вот самый высокий суточный показатель, который когда-либо был отслежен.
3: И самое, что интересно, какие-нибудь инопланетяне смотрят такие, эх, суета.
4: Да, что-то суета, куда они там
3: суетят? Куда там что-то летают?
4: А я вот начала задумываться. Я, честно говоря, не помню. Вот ты когда летишь,
3: так.
4: Ты не видишь другие самолеты.
3: Ну,
4: почему? Ну, есть же какое-то объяснение. Я поняла, что я не помню, может быть, я про это никогда не читала.
3: Наверное, воздушную... Нет, по-моему, я один раз видел.
4: Да?
3: Да, но по идее воздушные пути же не должны пересекаться.
4: Да, я понимаю, но...
3: Вряд ли пробка такая где-то, типа.
4: Нет, я понимаю, но все равно, ну, человеческий глаз видит не в пределах, там, я не знаю, 100 метров. Все равно же какая-то дальность есть, и по идее мне кажется, что я должна увидеть кого-то. Много же рейсов летает параллельно. Они же летают друг за другом, прямо вот ту-ту-ту-ту-ту.
3: Если над Дубаем посмотреть, там вообще как будто они друг другу.
4: Да-да-да.
3: Вообще я считаю, что вот летают вот эти вот рейсы различные, и должен быть мужик, как на медуниверситете, с вот этими вот часами, чередой.
4: А куда они, кстати?
3: Он там и стоит.
4: Он стоят до сих пор? Я думала, они все на GPS перешли.
3: Не, на медуниверситете он до сих пор там.
4: Реально? Да он, наверное, один, но он в курсе, может, не в курсе.
3: Не, он, по-моему, один остался, да, потому что раньше был на Перенсона, на
4: остановке. Я много где видела, на Красноярске. Рабина предмостной, короче, вот
3: там
4: везде.
3: Свой 3, халява 5, вот эти вот, у них же там свой.
4: А я никогда не понимала, они отслеживают, ну, как это называется, разницу прихода.
3: Ну,
4: там,
3: то есть,
4: по каждые 10 минут
3: открываешь,
4: должен
3: приходить. Условно, там, сервис Красбас, например, ну, да. И, или там, Бастайм, угу. Вот. И, то есть, интервал движения, да, вот, да. Он ему и подсказывает, типа, твой в, там, в таком-то расстоянии, там.
4: То есть, типа, там, ускориться нужно, да, или чуть-чуть, да, да. Там, замедлиться, постоять.
3: Примерно так. И они ему раз вот стопку 5-рублевых монет вот, да, так, да. Да.
4: Ну, то есть, да, это всегда было забавно. Я тоже как-то
3: сначала вообще не понимал.
4: Я тоже не понимала.
3: А потом
4: долго.
3: Просто добрый вечер, я диспетчер, такой, понимаете?
4: О, а вы уже на работе. Окей.
3: Вот это великолепно, да. Олдскул свело
4: вообще. Да, вообще сильно-сильно.
3: Аж соскучился по павильонам на Перенсона. Нет. Ну, по чебуречке, ладно, которая там на перекрестке стояла, там нормально.

0: реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дитснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:28 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер. Вот. Как ты относишься к арбузам?
4: Ой, очень люблю. Как раз купила вчера арбуз. Или позавчера уже. Короче, вот вкусненький такой был.
3: Так, люблю. Хорошо. К сэндвичам ты как относишься?
4: Мне не нравится, что ты сочетаешь их друг за другом.
3: Это,
4: сэндвичем
3: это,
4: хорошо.
3: Это не я сочетаю, поэтому рубрика «Карательная кулинария». В Казахстане придумали арбузные сэндвичи с кониной.
4: Кого? С кем? А зачем? Вот,
3: ну, причем подают это только в одном заведении.
4: Слава богу, что в одном.
3: Вот, ну, то есть вместо, собственно, булочек в сэндвиче используются вот, ну, вот такие примерно куски арбуза. И между ними все остальное. Там сыр, я так понимаю, бальзамический уксус, руккола, конина, ну, мясная составляющая. Ну, обычный день Алматы.
4: Да. В целом. Ну, ты знаешь, я вообще люблю, это достаточно популярные действительно блюда, канапешечки, когда сыр типа моцареллы с арбузом сочетают. Это хорошее сочетание,
3: ну,
4: реально.
3: Целом,
4: сыр с
3: арбузом, да.
4: Оно прям нормально. Это во многих очень заведениях подают, вроде как классика. Но сырные продукты много с чем хорошо сочетаются, но я не уверена, что мясо с арбузом — это отличное сочетание. Как будто бы тут у меня диссонанс немножечко.
3: Очень-очень вкусно. Вот я сколько раз уже это видел, особенно жители там Кавказского региона. Mm-hmm. Именно от них я это в интернетах увидел, что берется арбуз, берется брынза соленая и лепешка. Любая местная, ну, какая-нибудь тандырная. Да, типа, и все вместе это... разрыв вообще, потому что там по всем вкусовым рецепторам бьет, и у меня слюна пошла. Ну все, извините. Я не могу дальше разговаривать. Не.
4: Соберемся.
3: Не, уже тяжело.
4: Слушай, ну, наверное, да, но вот я, меня смущает здесь только мясо. То есть меня ничего там не смущает, кроме наличия мяса. Потому что...
3: причем конина.
4: И конина. Я, кстати, никогда не пробовала, я даже не знаю, какой у нее вкус.
3: Ну, там,
4: курица опять?
3: Нет, не все курица, что блестит.
4: Поэтому...
3: Там ближе к говядине.

0: Да, и у них столики прям вот над водой чуть-чуть.
1: А прикинь, человек, у которого камни в почках, сел такой, вода камень точит же, поэтому я там посижу.
0: Я пониже немножко.
1: Каждый день буду приходить, я вообще фрилансер, поэтому сидит там все, сточили все камни.
0: Мне кажется, прикольно.
1: Вот, но на самом деле, вот когда ты читаешь что-то из вот нашей рубрики «Карательная кулинария», ты такой, какая дрянь, вот бы попробовать, на самом деле.
0: На самом деле, да,
1: интересно.
0: Хоть разик как-нибудь.
1: Вдруг это реально вкусно, мы просто не шарим.
0: Не верим им.
1: Уперлись в свои вот эти вот бутерброды с сыром, и все. Дальше своего носа не видим ничего.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
11: 6+.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
13: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Добрый вечер. Тут люди же, многие ищут работу разные. Так вот, начали обращаться к ведьмам, чтобы найти работу, соискателям.
4: Не, ну если они помогают, почему бы и нет?
3: Вот, поэтому те, кто вот отчаялся, пользуются услугами эзотериков. Ведьмы, шаманы, экстрасенсы продают, внимание, экстремальное заклинание для поиска работы. И мощное карьерное заклинание. Это, ну, два разных, если что. Угу. Кроме того, некоторые платят за сеансы с ритуалами карт, заряженными кристаллами и специальными травами. Причем, согласно исследованию, чаще всего к таким услугам начали прибегать айтишники.
4: Ой, мне кажется, это две разные вселенные.
3: Это как будто вообще не оттуда.
4: Логично, да.
3: Вот, мы всячески не рекомендуем пользоваться всем этим.
4: Абсолютно не нужно. Тем более отдавать деньги.
3: Опытом, знакомствами, прийти в нужное место в нужное время. Иногда тоже бывает полезно.
4: Но, с другой стороны, как будто бы это, мне кажется, что вот то, что люди обращаются к ведьмам, это как будто бы ответ на, ну, какие-то жизненные ситуации, да, ну, всегда какие-то такие вещи, они, в общем-то, описывают то, что происходит. Тут вот еще одна актуальная штука, которая сейчас очень становится популярной, секонд-хенды набирают популярность опять. Ну, денежка немножечко заканчивается, поэтому вот очень активно говорят, что почти целый триллион потратили рублей россияне в прошедшем году на секонд-хенды. Сейчас говорят, что еще увеличится. Мне кажется, на самом деле, ну, секонд-хенд, секонд-хенду рознь есть.
3: 100%,
4: прям
3: конечно.
4: Очень приличные, и там действительно можно что-то найти такое, и если не в секонд-хенде, то можно в каких-то винтажных, например, магазинах, то это вообще у тебя будет уникальная вещь в гардеробе.
3: По мне так вообще секонд-хенды — это кладезь какой-нибудь вообще, ретро-футбольной формы, например.
4: Ну, как вариант, да.
3: Ну, там... и не только футбольной, но каких-то
4: аксессуары можно
3: спортивные
4: классно
3: вот
4: найти.
3: Что-то.
4: Особенно если у тебя есть чувство вкуса, стиль, если ты умеешь, да, и реально
3: если шаришь
4: за шмот,
3: теме.
4: Да, то без проблем вообще заходите, и мне кажется, будете самыми стильными у себя на районе. Почему бы нет?
3: Ну да, потому что вы больше такого не найдете. Нет. И просто где-то бомж такой, подождите-ка.
4: Так стойте.
3: Выкинул вчера.
4: Да, даже я уже это выкинул.
3: Да, поэтому, типа, Сергей, объяснитесь, пожалуйста, что происходит. Вот. Тут неприятная ситуация произошла. Мужчина, значит, 35-летний, в Ленобласти.
4: Молодой.
3: Решил залезть на дерево. Но что-то по плану не пошло и провалился в дупло клёна. Просидел там больше суток, потому что дупло оказалось двухметровым.
4: Ого.
3: А в нем столько роста нет, и вылететь
4: не смог
3: не получилось.
4: Он кричал,
3: да,
4: наверное,
3: его нашли спасатели, пилили ветки. Вот, самостоятельно, естественно, не получилось у него выбраться. Ответа на вопрос, зачем туда полез человек, нет. Но, с другой стороны, мужчина, 35 лет, по-моему, все логично.
4: Мне тоже кажется, искал новых ощущений.
3: Он сначала бил крапиву, потом такой, о, полезу на дерево. Может, там что-то есть.
4: Там белка приходит, говорит, я не поняла, а что тут мы прописались? Я вас приглашала, а нет.
3: Ну, причем там ветки спилили, видимо, дупло это разрешили. Она такая, дупло мне сделал.
4: Да.
3: Ты дупло выпилил, давай запиливай. Ну, я бы тоже на месте вот жителя дерева бы маленечко расстроился. Но ничего не поделаешь, не лазите в дупло, правильно же, дупло.
4: Да,
3: пусть будет так. Немного отдохнем, скоро вернемся.
2: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил во всеуслышание, что новой мобилизации в России не будет, назвав все слухи на этот счет лживой провокацией. По его словам, армия полностью укомплектована за счет добровольцев и контрактников. При этом он рекомендовал не верить рекламе о службе за деньги до мобилизации, назвав это вражескими вбросами. Об этом пишет Борус. Wildberries и Озон после предупреждения ФАС синхронизировали сроки выплат продавцам за проданные товары. С 31 июля предельный срок зачисления денег на счет селлеров не будет превышать 30 дней с момента продажи. Также Озон заменит значок «Оригинал» на бренд «Проверен», чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Обе компании отменили привязку логистических тарифов к цене товара. Об этом пишет «Контекст». В Госдуме призвали россиян отказываться от интернета из-за засилья эскортниц и интим-блогов. Депутат Нина Останина заявила, что обилие порочного контента отражает уровень бескультурья в обществе. Ее коллега Михаил Романов предложил вводить моду на отказ от сети, делая упор на живое общение и спорт. Об этом пишет Борус. Красноярский историк Владимир Мартынов предложил вернуть центральным улицам города исторические названия. Он считает, что улицы Парижской коммуны и Робеспьера стоит заменить именами, связанными с местной историей, например, Береговая или Воскресенская. По его словам, название улиц – это символы, влияющие на восприятие города. При этом он подчеркивает, предложение не носит политического характера. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярске с 18 по 17 августа пройдут международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира» и всероссийские соревнования «Кубок единства народов России». Мероприятия пройдут под эгидой Международного форума коренных народов. Участниками станут более 150 спортсменов из 13 регионов России и 5 зарубежных стран. Заявочная кампания продлится до 30 июля. Соревнования состоятся на двух площадках – в арене «Север» и на острове Татышев. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: Завтра в четверг, 30 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 24.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуб вам.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, ну, значит, еще раз обратимся к месяцу, который грядет, августу. Значит, говорят, что он станет рекордным по числу астрономических событий.
3: Да ты что?
4: Да.
3: Прям все видно будет.
4: Это сейчас не про всякий там ретроградный Меркурий. Нет, это про вполне реальные вещи, которые можно невооруженным глазом...
3: Научно доказанные.
4: Научно доказанные, да, скажем так. Так, записываем. 12 августа жители севера и северо-запада России, вдруг туда подадитесь, смогут увидеть полное солнечное затмение с 6, по Москве, с 6.34 до 10, почти до 11 часов. Нифига себе, какое долгое будет. А мы считаемся жителями севера и северо-запада?
3: Нет, мы центральная.
4: Центральная?
3: Даже не центральная, мы восточная часть.
4: Да. Ну, в общем, имейте в виду. Значит, 13 августа пик метеорного потока Персеиды. Это, кстати, один из самых таких насыщенных. И на небе будут видны сразу 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Почти.
3: Вот если не видели, то вот
4: посмотрите. Я, кстати, как-то однажды был не так давно тоже какой-то
3: парад планет,
4: и я увидела не все, там, по-моему, тоже было 6 планет, я 5 реально увидела прям в небе, они так достаточно ярко были. И это я еще без очков была, если в очках, то я вообще, наверное, просто каждый кратер бы увидела.
3: То есть существуют они на самом деле.
4: Планеты? Вроде как говорят. Но я что-то я видела, по меньшей мере, в космосе. Я не знаю, может, это какая-то фотография, знаешь, там, на каком-то уровне.
3: Баннерная ткань.
4: Баннерная ткань натянута. Тут я уже как бы не докажу вам ничего.
3: Иллюминаты такие, она проговорилась.
4: Может, уже электричество отрубается здесь. Короче, 28 августа будет частное лунное затмение, которое смогут увидеть жители европейской части России. Это опять не мы, я так понимаю, да? И в течение всего августа, опять же, практически все планеты можно будет увидеть вечером Венеру, ночью Сатурн и Нептун, после полуночи Марс и Уран, а утром Юпитер. Если у вас не знали, чем занять себя на вот эти вот временные промежутки.
3: Вообще, в целом, все планеты вы можете посмотреть в атласе астрономическом. Там все есть в целом.
4: Нет, ну хочется же своими глазами. И это причем у нас же много, я не знаю, у кого-то, например, у любителей телескопы есть вот ручные там, как это называется. Можно в обсерватории. У нас обсерватория работает в Красноярске?
3: Не знаю.
4: Она есть, но я не помню, работает она или нет. Можно вот в обсерваторию сходить и увидеть, ну, поближе, скажем, покрупнее какие-то детали планет, рассмотреть их. Мне вообще нравится, я вообще люблю
3: детали планет.
4: Детали планет, да. Когда вот фотографии показывали обновленные всех планет и сравнивали их с первоначальными фотографиями, которые делали там на заре.
3: Они вообще не такие.
4: Просто вообще там такая разница, там такие краски, цвета у них потрясающие. Это все, конечно, очень
3: классно. Очень классные манящие фотографии с марсохода, который показывал небо, рассвет, небо, рассвет, по-моему, над Марсом. И все такие, а почему он не красный? С капусткой, но не красный. И вообще он меня бесит, этот ваш Марс.
4: Поэтому, наверное, мы на него еще и не летаем. Просто бесит.
3: Так и есть.
0: На

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 15 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Здравствуйте. Привет. Так, поговорим на взрослые темы, поговорим про ипотеку. А-а-а. Так вот, тут составлен топ городов европейских по недоступности ипотеки.
4: Ну давай, значит, куда не поедем?
3: На первом месте Москва. Ипотечный платеж от средней зарплаты – это 413,7%. Вот так. Следом идет почетное серебро занимает Нижний Новгород. Там 381,9% ипотечный платеж от средней зарплаты.
4: Ну, они там рядом с Москвой.
3: Третье место – Калининград. Там 317.
4: Ну, они вообще очень далеко от суши.
3: Четвертый в списке – Санкт-Петербург. 316,8.
4: Странно, что он только на четвертом.
3: Дальше с результатом 149% Тирана в Албании.
4: А, это так работает?
3: Да.
4: Сначала все наши?
3: Это вот так работает.
4: Я тоже думал, ты сказал европейский. Думаю, почему там ни одного европейского города?
3: Дальше, на что месте? Прага, потом Клуж-Напока, это Румыния. Вот. Восьмое место – Будапешт. Девятое – Лиссабон. Десятое – Белград. Вот такое.
4: А что все остальное доступно? Там вот все вот эти вот столицы. Там же ни одного столичного города, кроме Москвы, нет.
3: Тирана.
4: Это тоже столица?
3: Столица Албании, да.
4: А,
3: Прага. Ну, чем тебе не столица?
4: Ладно.
3: Пожалуйста.
4: Не получилось.
3: Вот. Так что поэтому вот в Клуж на Поку не поеду. 100%.
4: А так хотелось бы. Сейчас бы в Клуж на Поку, а не вот это вот все, знаете ли. Ну и ладно, мы в другое куда-нибудь место поедем.
3: Рванем куда-нибудь.
4: Рванем куда-нибудь, mm-hmm. Да.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: У нас есть сообщение. Александр, стоит выбор между двумя авто. Какой лучше выбрать? Mitsubishi i-Track или Nissan Renessa? Полный привод нужен.
2: Я за Renessa. Мне она чуть больше понравилась. Но i-Track по факту больше встречаются, по крайней мере, в моем регионе. Поэтому, если здесь себя не ограничивать, смотрите то и то. Одно дело.

0: являются вполне адекватно своей цене, но чудес не бывает. Если брать более-менее мощную версию, сколько там было у них, в максималке в Штатах смотрел 230 лошадей, да, это прямо едущая коробка. Если мы будем смотреть предыдущие версии послабже, ну, так себе динамика, пластик достаточно дешевый, в обслуживании недорого относительно, допустим, тех же самых корейских автомобилей, я бы себе, наверное, смотрел вообще гибрид какой-нибудь там года 17-18. Давай дальше.
1: Скажите про Subaru R2. Как машины по проходимости? Я люблю ездить по бездорожью и в грязь.
0: Мы же ржали с тобой над этим вопросом.
1: Нет,
0: если кто-то не понимает...
1: Это был другой вопрос, ну да, сродни этому.
0: Не, это все про то же Subaru R2 и все тоже про проходимость и так далее. Для юмористов. Такие машины, я называю обычно кошельки карманные, с багажником не больше женской косметички. Это маленький класс, смарт, и здесь чудес не бывает. Он просто очень компактный, мало расходующий. Но в плане содержания, допустим, та же самая Toyota IQ, Vitz, я не знаю, там, фиты и так далее, за пояс его заткнут сразу. Что же касается динамики, устойчивости и тому подобных вещей, как только вы будете выезжать на объездную, вы поймете все минусы этой платформы, все минусы легкого и маленького транспорта, которые возможны рядом с появлением большого грузовика. И вот тут, наверное, только в городе. Да, возможно, внешность, как бы правильно так сказать, чтобы не обидеть владельцев-то, весьма специфичная, скажу так, поэтому и ликвидности такой нету. IQ-шку я бы вот для себя или там, например, для дочери ездить в институт присмотрел бы.
2: Да, Саша, вот такой еще вопрос. Ты знаешь, то, что сейчас FIA представляет несколько турниров вот в Италии, в Испании, и там Джили на префейсе делает какие-то вообще сумасшедшие результаты. Все абсолютно забирают кубки последние.
0: Да. А что, как бы мы далеко ходить не будем. Ты посмотри, что творится в VRC. Там сколько уже корейцы звездят. Сейчас китайцы подтянулись. Деньги у них есть, инженеры теперь у них есть, идеи у них есть. Осталось только воплотить. Вот они, собственно, и воплощают. То есть меняется картина и гоночного мира в том числе. Ничего страшного в этом нет. Мы знаем, чьими руками это делается. А Джили там будет, или Черри, или еще кто-то из производителей. Это уже дело десятое. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 6.45 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, значит, историю расскажу. И вот тут не знаешь, то ли, значит, с одной стороны радоваться, то ли немножечко грустить. Значит, москвичка.
3: Давай 50 на 50 сделаем.
4: Поделим.
3: Ни туда, ни туда.
4: А, москвичка. У нее, значит, есть некая проблема. Уже 5 лет она живет с синдромом постоянного возбуждения.
3: Ну, окей,
4: ну, с одной стороны, ты такой думаешь, ну живет и живет, но, значит, необычное состояние возникло у нее без видимых причин, то есть не было ничего такого объективно.
3: Никто не возбуждал сильно, сама.
4: И вместо удовольствия приносит в итоге боль, тревогу, стресс и бессонницу. Она, значит, прошла огромное количество обследований, различные курсы лечения, но симптомы регулярно возвращались. Что ей помогло? Только лишь антидепрессанты и работа с психиатром немножечко помогли уменьшить. И специалист говорит, что, скорее всего, причина в том, что она вот очень сильно тревожная, ну и, возможно, какие-то там, не знаю, небольшие травмы психологические могли на это повлиять.
3: Это неприятно.
4: Ну, вообще, как будто бы, да, с одной стороны, кажется, что прикольно, но когда подумаешь, что вот это все...
3: Ого, да. Всегда курок взведен, как будто бы, да, но...
4: Постоянно, и причем это же может возникнуть совершенно в любой ситуации. Ты можешь находиться на работе, на собеседовании, на сдаче, не знаю, там, каких-то экзаменов, то есть вообще в очереди в магазине, и как будто бы это не то место, где тебе хотелось бы что-то такое испытывать.
3: Mm-hmm.
4: Уже как будто немного неловко.
3: Топ-10 мест, да, чтобы...
4: Да,
3: чтобы подобное не испытывать.
4: Поэтому не тревожьтесь, знаете, что там в организме все совсем связано, и никогда не знаешь, из какой стороны у тебя что-то выстрелит, и внезапно. Поэтому...
3: Как говорится, возбуждайтесь только по делу.
4: Только по делу, вот. Да.
3: Тут японцы опять идут впереди планеты всей, изобрели холодильники для людей.
4: А-а-а.
3: Да. Работает это все для чего? И как вообще? Человек заходит внутрь, садится на стул. Там один стул.
4: А я хотела уже уточнить.
3: Закрывает дверь, получает порцию точечного охлаждения. Внутри подается воздух температурой 15 градусов. Однако шея, голова и спина обдуваются холодным 5-градусным потоком. Я бы, конечно, так не рисковал. А то потом можно со стула не встать, и поясница такая...
4: Да-да-да. Мне было неприятно.
3: Ну, посидим еще. Еще посидим. Да. Для получения освежающего эффекта достаточно провести внутри 5-10 минут. Но мне кажется, холодно, когда 5 градусов, и ну, прям можно замерзнуть.
4: Очень холодно.
3: Вот. В мэрии одного из городов уже стоит. Дизайн вдохновлен вендинговыми автоматами. Mm-hmm. Которые, кстати, в стране миллионы. Они такие, ну вот, что для человека холодильник поставим.
4: Не хватало как раз, по-моему.
3: Ну, чего-то только этого.
4: Ну,
3: у них 7-Eleven, там что-то еще, и, пожалуйста, вот. И холодильник для людей.
4: Ну да, не знаю. Но, с другой стороны, есть прям люди, которым, ну, очень сильно жарко. Они настолько привычны к холоду. Ты ни разу не видел, у нас был парень, который... У нас в Красноярске, в смысле. Был парень, который всегда в рубашке ходил. Зимой, летом, осенью,
3: по-моему,
4: весной.
3: По-моему, видел такого.
4: Он в СВУ учился со мной на горе. И он вообще всегда пешком такой. Тут, и говорит, мне нормально, мне комфортно. Да, то есть абсолютно нормальный человек. Говорит, вот у меня так как-то организм к этому привычен, и кожа вполне комфортабельна. Ты такой едешь в 4 шубах. В шапке там весь закут, но он такой, да не, нормально, свежо.
3: Зато не потею.
4: Ну, это тоже, да.
3: Ну, это он, может, кто-то из людей X. Слушай,
4: может
3: я не
4: быть,
3: знаю.
4: Это такая уникальная ситуация, поэтому оценивайте и риски.
3: 100%. Да-да-да. Конечно. Ну и риски и зубам тоже, знаете ли, составляют очень сильную неприязнь. Так, отдохнем немножечко чуть-чуть и вернемся.
2: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум!
5: Right now.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. За год бензин в Красноярском крае подорожал более чем на 23%. Только за июнь цена выросла почти на 10%. В Центробанке рост объясняют сокращением предложения из-за ремонтов НПЗ, пострадавших от атак беспилотников. Общая инфляция в крае в июне составила 6,43% год к году. Об этом сообщают НГС-24. Тем временем ачинский перевозчик ООО «ГРАД» отказался обслуживать маршрут номер 2 из-за нехватки топлива. Контракт расторгают досрочно с 6 августа. Перевозчик не смог заправлять автобусы из-за лимитов на АЗС, а власти и нефтяные компании не помогли решить проблему. Остальные маршруты пока работают, сообщает НГС-24. Почти все частные клиники Омской области добровольно отказались от лицензии на аборты. Это заявил ТАСС губернатор Виталий Хаценко. Он уточнил, что решение приняли 30 клиник из 31. Губернатор добавил, что в учреждениях здравоохранения организованы психологические консультации женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора. Как отметил чиновник, все медицинские организации региона активно продвигают ценности многодетной семьи и ответственного отцовства. У Вантового моста на Белинского в Красноярске обустраивают пешеходный переход и островок безопасности. Также меняют угол поворотного шлюза, чтобы водители сразу выезжали на свою полосу без лишних маневров. Работы завершат в августе, пишет Ньюслаб. Медведь Кузя, которого почти 30 лет держали в тесной клетке у красноярского кафе «Араик», прилетел в Москву на лечение. Его клетку для перевозки разместили в широко фюзеляжном самолете «Аэрофлота». Сейчас косолапый находится под наблюдением ветеринаров парка «Земля Прайда». Об этом сообщают новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в четверг, 30 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 4 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 24.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7.03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей,
4: здравствуйте. Тут выяснилось, что опять говорим про наших любимых зумеров. Зумеры разоряются. Почему? Потому что боятся попросить друзей скинуть им деньги после оплаты общего счета.
5: Они ничего про бомжа не знают.
4: Даже появилось новое явление под названием «экономика избегания». Люди чаще стали все бояться поднимать тему денег с родными и близкими, что сказывается на их состоянии.
5: А что они? Мне казалось, что они ничего не стесняются.
4: 70... Да, они же такие все.
5: Ну да,
4: выстраивают
5: улицу,
4: границы.
5: Да.
4: Вот, могут сказать все, что их не устраивает, а здесь вот что-то это. Значит, 76% людей этого возраста оплачивали со своего счета совместную поездку, но в итоге им не все возвращали деньги. 55% считают, что это создает какую-то негативную обстановку. 20% отменяли последующие встречи и пропадали из общего чата, чтобы не скидывать деньги за совместную поездку или поход в ресторан. Но тут, опять же, тут как будто бы разные вещи. Боятся попросить и слиться, и не закидывать в общий счет. Ну ты что, это сходство?
5: Ну так нехорошо делать.
4: Вообще не надо.
5: Приятно.
4: Ну, за вас заплатили, переведите. Все. Округлите сумму, возможно, даже там, да. Там 890, 900 скинь.
5: Ну да. Хотя у нас, мы, значит, с подружкой, вот тоже тут были в одной поездке. И
4: теперь не общаемся.
5: Не-не, там другая. Значит, мы были в общем поездке, и... Ну, знаешь, иногда бывает, что там, чтобы каждому не скидывать, или у меня не хватало денег, я забыла, и там у нас был какой-то такой плюс-минус общий бюджет, короче. И там, короче, я должна была какие-то деньги. То ли я много решила себе подарков купить, у меня там не было. Я говорю, потом тебе отдам. И я, значит, в одном из чатов наших, я в избранное в закрепу прикрепила, чтобы, значит, не забыть, сколько я должна. Прошло уже 2 года с того времени. Она тут мне такая пишет недавно. Аня говорит, а ты помнишь, что ты должна мне деньги? Я говорю, конечно, у меня же закрепа с тобой. Она говорит, ну я просто, говорит, ну там подбиваю финансы.
4: Была
5: свои
4: в сети недавно.
5: Да, да, да.
4: Сразу.
5: Или там очень давно, это значит, что тебя заблокировали. Короче, и она говорит, я просто финансы подбиваю, и вот думаю там, ну, помнишь? Я говорю, конечно, помню. Сама думаю, ну вот, надо вернуть, наверное, уже как-то не... Там, причем сумма небольшая, там 10 тысяч, по-моему, всего. Ну, то есть можно в целом там...
4: Раскидаться.
5: Да, раскидаться, без проблем отдать. Но я что-то думала, потом, и все, короче, и забыла про это. И стало действительно неловко. Я думаю, что ей было неловко напоминать. Друзьям, знаешь, всегда как-то неловко как будто
4: напоминать. Она, может, думала ставить... проценты не ставить.
5: Да,
4: ладно.
5: Я еще думаю, а там я должна ей как бы в долларах, и я думаю, а по какому курсу сейчас рассчитывать?
4: Вот.
5: Можно по текущему рассчитать, а там тот был курс 96, по-моему, рублей. Можно по нынешней, вот, чтобы было как... Ну нет, ладно, я буду честна, я рассчитаю по тому, по какому...
4: Товарищеская экономика, она такая. Возвращайте денежки.
5: Лучше сразу.
4: И не говорите денежки, кстати. Говорите

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. Так, ну, похохотали немножечко, теперь...
3: Поплачем.
4: Нет. Про афишу немного вам расскажу, куда можно сходить. Вот,
3: и зачем.
4: И зачем вам куда-то идти, да. Убедю вас, скажем так. Напоминаю, что 1 августа день железнодорожника. Я как человек, который недалеко от железнодорожного вокзала, да, должна была, наверное, знать, но я не знала.
3: Еще в железнодорожном районе.
4: Да, значит, собственно, будут праздничные мероприятия по этому поводу. Ну, вдруг вы думали, там, чем вам заняться 1 августа. Я вам сейчас подскажу немножечко. Значит, если любите забеги, то как раз-таки утром будет благотворительный забег. Достигая цели. На левобережной набережной Енисея старт за 10 часов. Вот, от коммунального моста до рекпалаты пробежите. И, собственно, памятные медали получите. На острове Татышев пройдет основная программа. Там, значит, поздравления, понятно, все. Фестиваль «Вкус и код традиций». Там подробнее можно будет узнать про блюда различных народов России, собственно, в честь года единства народов России. Вот. Также будет выступление некоего фольклорного ансамбля. Он тут не подписан, просто написано «Красноярский фольклорный ансамбль» выступит. Они, видимо, еще в процессе утверждения. Вот. И, конечно же, тоже на крупных станциях Красноярской железной дороги в Крае и в Хакасии тоже пройдут какие-то такие небольшие уже праздники 1 и 2 числа. Вот. Это, кстати, один из старейших праздников в России, и празднуют его всегда так довольно активно. Поэтому, если вы, во-первых, имеете отношение, то с наступающим у нас праздником. Вот. Ну, и если не имеете отношения, но любите железную дорогу, то прокатитесь лишний раз, может быть, там как-то так монеткой поздравьте закупленный билет, например.
3: Как возьмите вариант. Боковушечку возле туалета.
4: Ой, я как-то ехала, да, было великолепно.
3: И бейте в кассах место 37, как пелось в известной песне.
4: Да.
3: Вот. Это все по афише?
4: Да, ну такая сокращенный формат.
3: О большом формате поговорили, естественно. Тут интересно тоже получилось, что девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру на созвоне. Ей выплатят компенсацию.
4: Камеру включаю, так было там.
3: А все в итоге-то почему так получилось? Она страдала от тревожности и заранее попросила связываться с ней текстово или на онлайн-встречах без камеры.
4: Текстово напиши.
3: Однако во время удаленного тренинга руководитель настоял на включении. Она испытала стресс, сразу отключилась от диалога. Ну, вот такой она человек. Такие у нее приколы с психикой. После этого она подала иск в суд против компании. Суд признал действия начальства дискриминацией.
4: Реально?
3: По состоянию здоровья. Теперь получит выплату за нарушение личных границ. Опа!
4: Что?
3: Пожалуйста.
4: Это очень... Ну, не знаю. Мне кажется, что это очень странно. И как будто бы... Странно. Я не знаю, что еще добавить. Да это неадекватно как-то все. Зачем они брали такого работника, у которого проблемы? Нет, возможно, у нее реальная проблема. А она справку предоставила, что у нее проблемы?
3: Наверное, не знаю.
4: Если она просто сказала, то это ничтово. Если там прям прописали, что у нее тревожность какая-то граничащая там.
3: Тебе в Великобританию поезжай, заступай за нее. За работодателя.
4: Я здесь за работодателя. Мне кажется, что это какие-то очень странные вещи.
3: Очень странные дела.
4: Очень странные дела у них там.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
2: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки».
11: 6+.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.27 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Губан.
3: Здрасте.
1: Привет. Так, ну мы, значит, любим про всякую карательную кулинарию говорить, но, мне кажется, можно тут подключать и странную моду. Там тоже, знаешь ли, вопросики есть к некоторым моделям. Обычно вот про странности говорят, когда про какую-то высокую моду, да, там вот они выходят на подиум, все вот эти вот очень богатые, а у них в итоге пакет, я не знаю, там из какой-нибудь клетчатый вот этот наш, любимый всеми в какое-то время. Тут, значит, один из магазинов, вернее так, значит, ролик стал популярным, девушка там подходит к стенду с рубашками и видит, что на рубашке, на рукаве какие-то вот
3: пятна. Ну,
1: кроме этого, там еще, значит, пятна грязи, какие-то разводы, как будто бы кофе пролили. Она что делает? Естественно, она думает, ну, надо сходить, наверное, там, к девчонкам, которые вот продавщицы, нужно сходить к ним, рассказать, что у них тут грязно. Ну, знаешь, иногда бывает, примеряют, там, мало ли, запачкают. А она потом смотрит остальные рубашки, а это дизайн такой, оказывается. Там реально просто грязные разводы. Ну, то есть это даже не художественно красиво выглядит. Это выглядит, как будто бы ты пролил кофе, оно высохло, и вот, пожалуйста, у тебя такая вот рубашка.
3: Зафаршмачил.
1: Да, а причем вот эту рубашку с эффектом брызг, ну, так названо, продают за 6 тысяч рублей.
3: Ничего себе.
1: Зато, с другой стороны, я подумала, и люди в социальных сетях, что, например, если ты ее реально запачкаешь, можно очень долго не стирать.
3: Потом всем говорить,
1: да,
3: вы просто...
1: Вы не шарите в этой теме, вы чего?
3: Вы даже не пытайтесь меня переубедить. Вы там в своей Glory Jeans одеваетесь и сидите. Ребят, ну давайте.
1: Это стиль.
3: Камон, ребят.
1: Стиль.
3: Кутюр.
1: Кутюр, да.
3: Алло.
1: Короче, ну... Сомнительно, если честно, не знаю.
3: Но, ну, окей.
1: Ну, допустим.
3: Вот у нас же часто бывает такое, что появляется, не знаю, там, новый автомобиль, еще что-то, и все такие, так это же вот у наших соседей китайцев как будто бы такое есть.
1: Ну, да.
3: Но тут китайцы посягнули на святое. Они скопировали уральских пельменей.
1: Коллектив имеешь в виду?
3: Естественно, конечно.
1: Не
3: само блюдо. Не само блюдо. Их версия комедийного шоу называется «Веселые рисовые зернышки».
1: Как мило, боже.
3: Главное отличие заключается, что там сюжет сквозной. Все сценки крутятся вокруг одной семьи и ее родственников. Вот, короче... Грубо говоря, те, кто это посмотрел, говорят, похоже, как будто бы вот сюжет «Счастливы вместе» отыгрывался перед живыми зрителями. Каждая серия «Счастливы вместе» только вот на живой зал.
1: Да, я поняла.
3: Вот. Причем заметили, что многие ситуации в этих скетчах очень похожи на темы, которые, собственно, в уральских пельменях и обыгрывают. Да, архетипы даже героев иногда совпадают.
1: Слушай, ну, интересно, а как они совпадают? У нас вот их скетчи, они же основаны, ну, как будто бы на российской реальности, да? Мы же персонажей, которых вокруг себя видим, а как будто бы китайская реальность немножечко отличается от российской реальности. Как это у них срабатывает? Мне просто даже интересно. Вот эти, у них часто продавщицы, например, бывают на, ну, которая в супермаркете сидит, и она вот какая-то характерная такая. У них, мне кажется, таких не существует.
3: Там обязательно есть бедолага, которого Брикоткин играет.
1: Да, какой-то. Или женщину, когда он играет. Пышная шевелюра там в школе какая-нибудь, учительница. Мне просто... А у них название...
3: Ну и вот Сергей этих... Мясников, естественно,
1: он там, да,
3: поет песню.
1: Поет песню какую-нибудь, да. А у них есть...
3: Как
1: вот
3: мы погружены в лору уральских
1: пельменей. Странные названия вот эти, которые у них... Когда нужно угадать это название серии уральских пельменей там или только что придуманное. Вот эти вот странные все у них. Как-то они должны тоже, мне кажется, сработать на такой же аналогии какой-нибудь.
3: Ну, там же всегда каламбур.
1: Игра слов какая-то каламбурная. Но рисовый
3: ну, на святое что-то. Посягнули, ну, конечно. Они... Что дальше? Чего ждать?
1: Не знаю. Дома 2, наверное.
3: Ну, там, наверное, уже есть там свое. Конечно.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
8: Хватит ждать. Звони. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
9: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные. Точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. Точка». 6+.
12: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
3: Здравствуйте.
4: Всем приветики. Так, значит, тут в социальных сетях завершился приколдес некий про всеми нами любимый напиток. Какой, как?
3: Флэш?
4: Рояль. Дальше продолжаем. Нет, ну, общемировой.
3: Кофе?
4: Нет. Ну, что-то...
3: Пивас?
4: Газировочка. Ну, что такое этот самый?
3: Лимонад. Хорошо, газировка.
4: Ну, другая. Значит, придумала, в общем, девушка песенку про колу. И там, типа, текст. Я кока-колик, я кока-кола-голик, я иду в магазин, солнышко светит, птички поют, я очень рада, что иду за колой, я не могу без колы, думаю, они постоянно. Короче, прикольная песня, я сейчас чуть-чуть включу. Она вообще стилевая, я бы так под такую даже, наверное, потанцевала. Ну, чуть-чуть.
3: Там авторских прав нет пока.
4: Думаю, что нет. Мне кажется, прикольно, такая стильненькая.
3: Похоже на Сабрину Карпентер.
4: Да, да, немножечко похоже. Но я уверена, что она придумала эту песню, она, скорее всего, через...
3: И
4: это сделала, и, возможно, ввела в промпт, да, что-то вот типа как Сабрина Карпентер. Ну, я кажется, прикольно, если вы любите, найдите где-нибудь в соцсетях и...
3: Подурачитесь.
4: Подурачитесь немножечко, да, запишите что-нибудь.
3: Закончим на мощной, скажем так, новости. Значит, наш соотечественник Денис Вовк сдвинул футбольное поле на 4 метра.
4: А?
3: Вес конструкции составляет 1500 тонн, и для перемещения вот этой махины используется 32 электрических мотора. Во время записи рекорда инженеры отключили работу 6 из них, и нагрузку взял на себя Денис.
4: Ничего.
3: Понимаешь, да? Причем это мировой рекорд. Результат зафиксировали представители Международного союза стронгмена. Вот этих вот мощных
4: Strongman.
3: Людей. До этого атлет установил другой рекорд. Он сдвинул с места 650-тонный сапсан. Такой, да поехали уже!
4: Не могу я больше, я тороплюсь.
3: Я опаздываю, мне стадион двигать
4: срочно.
3: Надо.
4: Слушай, я не понимаю, как, ну вот это же тоже человек. Вот он человек, и я человек.
3: Так.
4: Мы же люди. У нас как будто бы,
3: мы из одного класса, млекопитающие.
4: Да. Казалось бы, у нас должны быть более-менее одинаковые способности, там, я не знаю, возможности. Ну, плюс-минус, да? Вот как он может сдвинуть поле, а я, не знаю, 10-килограммовый арбуз несла и чуть не умерла, потому что он очень тяжелый был.
3: Опять же, смотри, есть кофе, да?
4: Сейчас какая-то философия.
3: Есть фильтр Кении, а есть МакКофе, понимаешь? Угадай.
4: Угадай.
3: Кто ты?
4: А можно хотя бы вот с шампанским вот это вот, который хотя бы он, я веселая.
3: Коллаборацию с Браузерсом.
4: Да-да-да, я с пузыриками какая-нибудь. Но
3: вкусно, кстати.
4: Если так, то...
3: Может быть, грубая аналогия.
4: Но понятно, я хорошо.
3: Но это первое, что пришло мне в голову, понимаешь?
4: Хорошо. А еще вопрос. А он имеет отношение к Ангелине Вовк?
3: Там-та-та-там-там-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, вместе с Евгением там каким-то еще двигали.
4: Она подбадривала просто его с трибун. Давай,
3: давай,
4: сынок,
3: давай.
4: Помнишь, вот это ваш сын? Нет, я не знаю.
3: Двигай! Двигай! Песня года должна быть на 4 метра левее. Неплохо. Неплохо.
4: О, боже, я расплакалась от смеха. Аж.
3: Вот теперь сами подумайте, сколько они лет. Легендарная передача, на самом деле, песня года. Вот, на сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера. Все, пока.
4: Пока.
5: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
2: Красноярск FM.

0: Наярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. ФСБ обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности. По данным силовиков, администрация мессенджера не удаляла каналы, которые используются украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. В частности, речь идет о сервисе знакомств «Дайвинчик», через который, по версии ФСБ, российских парней втягивают в террористическую деятельность. При этом несколько дней назад Дмитрий Песков заявлял, что Кремль контактирует с администрацией Telegram. У самолета авиакомпании «Seven», вылетевшего из Новосибирска в Краснодар, в воздухе загорелся двигатель. На борту «Аэробус» находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж решил вернуться в аэропорт Толмачево. Возгорание потушили, посадка прошла штатно. Никто не пострадал, пишет «Борус». В Красноярске на улице Дубровинского от коммунального моста до Карла Маркса нанесли двойную сплошную, запретив левые повороты. Жители центра возмущены. Теперь, чтобы попасть домой, нужно проехать участок длиной около 2 километра до конца, развернуться и вернуться обратно, что добавляет лишние 4 километра. Особое недовольство вызывает тот факт, что это происходит на фоне топливного кризиса. Власти объясняют изменения необходимостью повысить пропускную способность и снизить аварийность. Об этом пишет «Проспект Мира». «Wildberries» начала поиск свободных складских помещений в Казахстане и готова занять весь их объем. Часть товаров селлеров планируют перенаправить туда после атак беспилотников на российские склады. В компании заявили, что это плановая работа по строительству логистических объектов. Поиск складов продолжается и в России, но собственники не готовы сдавать площади из-за высоких рисков, пишет «Коммерсант». Красноярцы стали меньше тратить в магазинах на фоне других регионов. Красноярский край занял 64-е место в рейтинге регионов России по росту розничной торговли за первые 5 месяцев этого года, с увеличением оборота на 3,2% против 5 в среднем по стране. Один красноярец потратил в магазинах 152 тысячи рублей, а доля края в общем розничном обороте составила 1,63%. Лидерами по тратам ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Седьмой канал». И о валюте: доллар 78.70, евро 89.63. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 30 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь и гроза. Ветер от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 24.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2. The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in light. Wait, babe,

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Про здоровье.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Болярск-ФМ. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: The groove, the rhythm, the drums. Stereo Productions.

0: That was the new Buddha Kid remix of Another Life. I've been playing this out for a while now in all my sets, and it will be out finally this month on July 24th, to be exact. During that time, I will be in Argentina. I'm playing four shows with the live set. Cordoba on the 24th, Buenos Aires on the 25th.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: My next 10 hours at Thuishaven is coming up right after that. It will be August 8th this time, a summer date, and you can find tickets through thuishaven.nl or by going to my

0: Ладно.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжоро.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салам ассаба.
8: Бонжо.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламат
5: сива. Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
2: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжу.
8: Привет, Ханна.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

7.03 в Красноярске. Всем доброе утро, всем тем, кто сонастроился уже с нами на волну 96.2. Зовут меня Юля Майнгард. Сегодня четверг, 30 июля, и как вспоминаешь, что вот буквально завтра закончится второй летний месяц, так немножечко становится не по себе. Но у нас есть еще как минимум 30 с лишним дней для воплощения задуманного. Я вспоминаю, какая погода была в конце июля, в начале августа в прошлом году, и тоже было как-то вот, ну, не очень жарко, не так, как хотелось бы. В этом году вообще какое-то аномально рекордное количество дождей. Соответственно, да, как бы природе прекрасно, нам с вами не очень. Но вот в прошлом году я примерно в эти же числа отправилась в Хакассию на белье и поняла, что